0: Срочно проголосовали военнослужащие, которые несут боевое дежурство на морской границе. Авиакомпания «Аврора» 1 и 6 сентября выполнит дополнительные рейсы по маршруту Аха-Хабаровск. Билеты уже можно купить на сайте и в контакт-центре перевозчика. Дополнительные рейсы добавили по просьбам жителей Ахинского района. Маршрут особенно востребован у жителей округа в период отпусков и перед началом учебного года. С начала 2026-го им воспользовались порядка 7 тысяч пассажиров. Расписание маршрута номер 177 изменится в областном центре с 1 сентября. Автобус курсирует между железнодорожным вокзалом и СНТ ЛГС. С указанного времени вечерние рейсы будут отправляться на час раньше от вокзала в 17.40 вместо 18.40, от СНТ в 18.40 вместо 19.40. Остальные рейсы останутся без изменений. Расписание будет действовать с 1 сентября по 31 октября и далее с 1 мая 2027 года. Полтора часа под ледяной водой провел житель Польши. Это достижение попало в книгу Гиннесса. Для мужчины это уже третий мировой рекорд в категории выносливости. Ранее он в течение 5 часов пробыл в состоянии полного контакта со льдом, будучи одетым только в плавки. Также в июле 2026-го спортсмен больше 120 минут пролежал закованным в снег. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 11.06. Всем доброго утра, дорогие. Здравствуйте. Последний день лета, 31 августа у нас с вами на календаре. Великолепная погода на островах. И хочется надеяться, что настроение у всех тоже великолепное. Первый рабочий день на этой неделе. Завтра будем встречать осень. Но мне кажется, не стоит так вешать нос и говорить: вот, лето прошло, мы это лето где-то пропустили, все время были на работе. Я думаю, что каждый из нас успел насладиться этим великолепными теплыми деньками. Сейчас последний аккорд. Давайте вспомним это лето, как говорится, добрым словом. С другой стороны, не таким и плохим оно было, особенно август, который нас порадовал. Ну, а радио АСТВ будет вместе с вами вспоминать эти дни и, конечно же, радоваться сегодняшнему теплому деньку. Давайте поговорим о планах на этот час. Во-первых, на 40-й минуте у нас с вами актуальный разговор. Ждем гостя в студии и действительно поговорим об актуальном. И тему расскажу после того, как начнется эта программа. На 20-40 минуте обязательно о погоде поговорим. Это наше насущное, это наше сахалинское все. Другие новости на 30-й минуте часа. Ну и, конечно, музыка, без нее никуда не движемся. Только с ней вместе под руку. Мираб Амазеви, Гордон Сити, Зиверт, а также Purple Disco Machine и работа In The Dark прямо сейчас. Всем желаю великолепного, легкого понедельника. И давайте вместе проведем этот последний день лета.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Областного, 11.20, время Сахалинское. Ребята, дорогие, хочу познакомить вас с автомобильными новостями. И для кого-то, может быть, эти новости будут грустными, для кого-то не очень. Toyota перестает выпускать бензиновый Land Cruiser 300. Легендарный крузак теперь не канул в лету, а переходит на гибрид. Вместо привычного бензинового V6 поставят установку от Lexus LX700H. Это 3,5-литровый битурбо плюс электромотор. Суммарно будет... Говорят, 457 лошадей. И что делает этот автомобиль самым мощным ленд-крузером в истории? До сотни такая махина планирует разгоняться примерно за 3 секунды. Ну вот говорят, что из-за батареи бак уменьшили с 80 до 68 литров, а масса выросла примерно на 170 килограмм, что в принципе для такого автомобиля, наверное, не критично. При этом поговаривают, что проходимость не пострадала, глубина преодолеваемого брода так и осталось на уровне 700 миллиметров. Что касается цены, да, это самая интересная цена. Что касается цены, она стартует в Японии от 6,3 миллионов йен. Это 3,3 миллиона рублей в Японии. А теперь давайте посчитаем со всеми наценками и представим, сколько этот автомобиль будет, мог бы стоить в России. Интересная вырисовывается цифра. Ну, в общем, я думаю, что фанаты Toyota, фанаты Land Cruiser 300 не пожалеют никаких денег, чтобы привезти этого коня сюда, в Россию. Ну, а мы с вами движемся дальше и продолжим прогнозом от синоптиков на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. Теперь давайте пройдемся по температуре воздуха. В Ахе, Тымовском и Углегорске до плюс 19 градусов. В Свирных воздух прогреется до 21, в Томари до 18 выше 0. В Невельске и Хомске также до плюс 21 градуса. В Северо-Курильске до 14 выше 0, в Курильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Температура в течение дня от 20 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный до 1 метра в секунду. Если посмотрим сейчас

0: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

История Хомай от Айола в эфире Первого областного. Движемся с вами только вперед. 11:27, время сахалинское. Ну и, как и обещал, у нас есть обязательная программа, которую мы выполняем беспрекословно. И прогноз от синоптиков обязательно услышим.

0: А прямо сейчас другие новости.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». На Сахалине разгорелся исторический спор, достойный сериала. Представители Союза православных хорук-веносцев выступили против замены памятника Николаю II на бюст Сталина. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация и современное отбеливание, а также установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. В Союзе считают, что потерю южной части Сахалина нельзя возлагать на царя. Виновато предательство в высших эшелонах власти. Хотя некоторые депутаты думают иначе. Они заявили, что при Сталине Сахалин и Курилы вернулись в страну, так что памятник генсеку здесь гораздо уместнее. Спор вышел на уровень постаментов. Одни видят в Николае II символ утраты, другие в Сталине символ возвращения. Ну а пока политики выясняют, чей бюст круче, сахалинцы гадают, а не поставить ли нам памятник рыбе. Все-таки остров славится морепродуктами, а не вождями. Но вопрос пока открыт, и к нему вернутся после выборов в Государственную Думу.
1: Другие новости.
2: Это были другие новости, ну а если серьезно, то история сложная штука. И памятники часто ставят не тем, кто был прав, а тем, кто оказался ближе к власти. Берегите свою голову и не забывайте, что самые лучшие памятники тем, кто живет в нашем сердце, а не в постаменте. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Майнд, время Сахалинское, 11.32, и, внимание, дорогие, очень важная информация для автомобилистов. 4 светофора в Южно-Сахалинске у нас с вами отключились и за аварии, и, собственно, где это произошло, я сейчас расскажу. На данный момент не работают светофорные объекты на перекрестке проспект Мира, улица Больничная, далее улица Комсомольская, улица Есенина, там тоже светофор не работает. Еще один светофор не работает на Комсомольской 308, это средняя школа номер 6, и Комсомольская 300 — это средняя школа номер 26. Исправить проблему планируют ориентировочно до 12.00, поэтому я, собственно, рекомендую водителям быть аккуратными по этим адресам, по этим светофорным объектам. Будьте внимательны, не нарушайте правила дорожного движения и правила проезда перекрестков в отсутствии работы светофорных объектов. Будьте осторожны и, собственно, крутите головой на все 360 градусов. Мы с вами движемся дальше. Прямо сейчас продолжим разговаривать об актуальном, о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 августа, на Сахалине, Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, а также Поронайске, Красногорске и Макарове воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Ногликах – до плюс 18, в Долинске-Охотском – до 21 выше 0. В Корсакове температура составит до плюс 19, в Аниве – до 22 выше нулевой отметки. В Малокурильском – до плюс 17, в Южно-Курильске – до плюс 19 градусов. Что касается областного центра, то в Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки от 20 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. За окном термометр прямо сейчас показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Жить хорошо.
8: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
9: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
10: В годы войны ощутима была финансовая помощь Сахалина фронту. Жители региона внесли в Фонд обороны страны 55 миллионов рублей деньгами и облигациями. Более 500 грамм золота и серебра, 230 тысяч предметов теплой одежды и свыше 40 тысяч коллективных посылок. В посылках островитяне передавали нательное белье, шубы, носовые платки, полотенца, носки, туалетное мыло. Посылки грузили на пароходы и доставляли во Владивосток, а оттуда их отправляли по всему Советскому Союзу.
11: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
12: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Купи кухню,
14: шкаф, подарок.
13: С деко выгодно.
15: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
13: Деко выгодно, живи!
11: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, добрый день. 11:38, время Сахалинское, и актуальный разговор в эфире Первого областного. Сегодня, 31 августа, мы разговариваем действительно о важной теме, и уже завтра мы с вами будем вспоминать годовщину большой трагедии, трагедии в Беслане. 1128 заложников, 314 погибших заложников. И на самом деле это действительно большая трагедия. Есть на это разные причины, но в целом сейчас, да, в причинах, почему это, как это произошло, мы копаться не будем. Каждый, конечно же, вспомнит об этом. Но в целом 3 сентября также отмечается дата. Это День солидарности в борьбе с терроризмом. И сегодня об этой теме в студии радио АСТВ мы разговариваем с начальником отделения Центра по противодействию экстремизму, майором полиции Андреем Андреевичем Бещетниковым. Андрей Андреевич, доброго дня.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Да, большая, да, такая дата, и мне кажется, это очень важная дата, потому что вот она, наверное, может быть, мы где-то и с краю, да, наша хата с краю, но в целом все равно же мы вот в этих событиях и наблюдали, и переживали, конечно, и соболезновали, да, вместе со всей Россией. Вот эта дата неразрывно, да, связана и с трагедией в Беслане, и, в принципе, эта дата связана, как мне кажется, вообще, в принципе, с таким явлением, как терроризм, да, в России. Ну, экстремизм, терроризм, это же одна вещь проистекает из другой.
2: Это, да, одно из вытекает другого, либо эти вещи, они взаимосвязаны между собой в том или ином ключе. Понятно, что виды экстремизма, терроризма, ну, всегда различаются, но сам факт, то, что это все действие направлено, то есть против безопасности и против общества. А с этой датой связаны такие моменты, это и почему 3 сентября, вот это у нас день солидарности, борьбы, это приурочено, во-первых, ну, Беслану, потому что это одна из самых страшных трагедий, то есть не только у нас в стране, но и во всем мире это признано самым трагическим событием, потому что в первую очередь пострадали дети, то есть обычные дети, школьники, подростки, то есть от мала до велика, также родители, то есть, ну и другие участники, кто вот находились в эти моменты, то есть это вот, как вы сказали, более 300 человек погибло и более 1000 пострадало в том ином ключе. Также еще не забываем такой момент. Люди, даже если они не пострадали, но сам факт, как у них восприятие в жизни происходит, то есть их психологическое еще состояние после вот этих вот событий, они очень сильно подорвали, так сказать, моральное здоровье, скажем так. И как эта ситуация вообще в целом повлияла на страну. То есть потому что вся страна в те моменты, сам прекрасно помню, объединилась. То есть это было общее горе, не было такого, что кто-то говорит, а, это далеко, это меня не касалось. То есть все объединились, то есть, чтобы помочь. То есть направлялась гуманитарная помощь, просто финансовая, либо еще как-либо оказывалась поддержка. То есть именно поддержка, причем оказывалась на всю страну. То есть не просто вот там отправили и все, то есть, а именно поддержка со всех регионов, со всей страны.
1: Да, то просто есть какая-то моральная поддержка же.
2: Да, просто даже моральная поддержка. То есть писали письма различные, там просто новости. И другие школьники, дети, то есть там рисунки свои присылали, то есть как сотрудникам, которые помогали вот детей спасти, то есть они в больнице, вот, которые пострадавшим, то есть они присылали письма благодарственные, рисунки свои, то что вот, детям других просто поддержка, то игрушки направляли.
1: И вот маленький же нюанс, ну, игрушки игрушками, да, слова словами, а вот маленький нюанс, один небольшой рисунок, да, для ребенка, который был нарисован, ну, скажем, на Сахалине, на Камчатке, отправленный туда, в Беслан, это же очень дорогого значит, да, насколько человек, который пострадал, понимает, что его поддерживают вообще на другом конце России.
2: Да, он прекрасно понимает, что он не один остался против всего, то есть у него есть поддержка, то есть не обязательно, чтобы поддержка была, то есть не только его близкие, которые его окружают, то есть, а с любых регионов, ну, с любой точки, ну, можно сказать, наша необъятная родина, то есть человек может обратиться за помощью, и ему эту помощь окажут, то есть это очень такой важный фактор, то есть показать то, что мы едины, мы все вместе, то есть это очень многое влияет.
1: Мне кажется, здесь излишне говорить, да, почему мы должны помнить, почему мы там должны искать какие-то смыслы. Это, мне кажется, для любого здравомыслящего человека понятно, да, ответы на эти вопросы. Почему мы должны помнить об этом, об этой дате, об этом, об этой трагедии?
2: Естественно, мы все должны помнить все такие моменты, потому что это, во-первых, берем момент, это исторический факт, это было. То есть мы должны помнить все действия, которые произошли. То есть это наша память, наша история. Также мы на истории мы можем планировать свое будущее. То есть, чтобы не совершить ошибок, которые совершили в прошлом, и предотвратить это.
1: Вот, это очень важно, и как раз мы переходим, наверное, к одной из самых главных тем разговора, да, к борьбе с этим самым экстремизмом. И сейчас кого взрослого, да, спроси, там, ну, возраст, там, 35-40, там, 50 лет, почему мы должны бороться с экстремизмом, и самое, ну, я не буду, конечно, говорить для всех, я могу предположить, что взрослые скажут, но для этого есть специальные компетентные органы, но это ведь не так.
2: Нет, абсолютно нет, потому что экстремизм, терроризм, он начинается с малого. То есть в любом случае это может появиться в любом точке земли, в любом регионе, даже в любой квартире. Это даже на территории Сахалинской области много таких фактов зафиксировано, и все начинается с малого. И, к сожалению, по опыту могу сказать, в последнее время, то есть это связано с несовершеннолетними, потому что они очень восприимчивы к таким моментам, то есть либо они это в рамках, так сказать, хайпа начинают делать такие моменты, либо показать свое отношение к происходящему вокруг, но при этом они не понимают, что происходит, а родители, то есть они привыкли, если это теракт, то есть это обязательно там заложники, взрывы, там, либо пострадавшие жертвы. То есть у человека, то есть взрослого, которого сформировалось вот такое мнение. То есть, но, к сожалению, времена уже не те, и терроризм, и экстремизм, они приняли более новые формы, то есть и новые факторы, которые тоже надо учитывать.
1: Пути распространения, откуда это все идет?
2: Пути распространения, то есть их очень много.
1: Откуда эта зараза лезет, давайте так?
2: Ну, по большей части, эта зараза лезет из-за рубежа. То есть это вот то же самое, к примеру, течение вот это Колумбайн. То есть это течение зародилось на территории Соединенных Штатов Америки.
1: Я даже не знаю про это.
2: Это течение, получается, второе у него название school shooting. Это когда массовые расстрелы в школах против вот, несовершеннолетних, либо сами несовершеннолетние устраивают такие массовые побоища. И когда ну, страдают либо одноклассники, педагоги, то есть, ну, либо лица, находящиеся в школах. Это вот именно Колумбайн. К сожалению, в этом году у нас была попытка совершения Колумбайна на территории Сахалинской области. То есть возбуждено уголовное дело. Парень в настоящее время, то есть, ожидает суда.
1: Вот к вопросу, да, для всех взрослых, к вопросу о том, что нас это никогда не коснется. Я просто слышал, что расхожее такое мнение, что мы здесь на Сахалине, ну, скажем, как у Христа за пазухой, да, что там где-то на материке это происходит, это далеко от нас. И это до нас никак не докатится. Докатится, потому что интернет делает свое дело, да. Интернет — это и благо, потому что, ну, все же сейчас идет через интернет. Интернет — это и благо, но это и еще и высокий уровень риска как раз распространения вот таких экстремистских материалов, да, и каких-то вербовки, наверное, какой-то. И все же это нацелено на молодежь, которая еще не могут критически мыслить.
2: Да, это по большей части вот такие вот течения, так сказать, они больше направлены на молодежь, потому что молодежи, во-первых, им не хватает жизненного опыта, не хватает моментов на критическое мышление. То есть они не осознают, то есть, ну, что такое хорошо, что такое плохо. И другой момент, они сами не понимают, как вовлекаются во все вот эти моменты. То есть изначально разговор может начаться там на безобидной тематике, а в последующем уже незаметно-незаметно ребенка могут подвести уже к противоправной деятельности. То есть и такие моменты тоже были у нас на территории Сахалинской области, поэтому не надо говорить, что это вот, ну, все далеко, мы здесь с краешку, нас никто не трогает. Да нет, это не так.
1: А если мы сделаем шаг назад, вот лицо экстремизма, скажем, да, в 2004, 5, 6 годах и в 2026, я имею в виду возрастное, способы как-то поменялись?
2: Очень сильно поменялись, с учетом того, что если раньше это был, имел локальный моменты, то есть это и ну, между личностное общение, по большей части были личностные моменты, а с развитием уже высоких технологий, то есть тот же самый сеть интернет, который позволяет мгновенно обмениваться различной информацией, то есть и тоже Darknet, там, либо еще даже элементарные соцсети используются то есть для вовлечения. То есть и сейчас больше, если экстремизм, то он больше уже технического плана. То есть это именно там призывы к совершению экстремистской деятельности, там совершение массовых беспорядков, либо что-нибудь такое. То есть если раньше моменты носили локальный характер, то есть на конкретное определенное место и на конкретную аудиторию, сейчас нет, сейчас обезличено. То есть сейчас уже на всю территорию сразу, то есть в одном месте сказали, и все это услышали. То есть это вот, там, возьмем социальную сеть ВКонтакте, там есть группа, к примеру, то есть там она, в этой группе состоят там участники со всей России.
1: 200 тысяч условно.
2: Ну, 200-300 тысяч условно, то есть и они, человек, который опубликует там этот пост, эти 200-300 тысяч, они это увидят и могут задуматься, а может мне такое сделать, либо может мне тоже призвать, то есть и начнется вот, вот эта цепная реакция, один позовет другого, о, посмотри, и вот так вот этот вот момент распространяется. А, сейчас вот в сфере получается, информационной политики, то есть наше государство активно противодействует таким моментам, и также еще много моментов связано с контрмерами, то есть против вот этих моментов, то есть это различные работы, то есть с участниками, то есть вот с молодежью, даже с родителями часто происходят различные лекции, либо объяснения тех или иных фактов, то есть элементарно сейчас очень много материалов, связанных с так называемой информационной гигиеной, чтобы подростки, либо даже взрослые люди, то есть не распространяли информацию о себе, то есть в социальных сетях, либо других там каких-то интернет-площадках, потому что через эти данные, то есть можно выйти непосредственно конкретного человека, то есть и на все его окружение, и всю его семью. Таким часто, кстати, тоже часто пользуются различные мошенники, либо поэтому информационная гигиена тоже один из основополагающих факторов, то есть безопасности.
1: Вот этот метод, он действительно действенный?
2: Ну, насколько я могу судить, то есть да, сколько, потому что я вот сколько ходил по школам, сколько с педагогами, либо с родителями, то есть проводили встречи, то есть объяснял элементарные, то есть принципы, то есть безопасности, то есть, ну, статистика на спад, грубо говоря, идет тех или иных моментов, потому что если мы возьмем, к примеру, 24-25 год, то есть сколько вот таких вот интернет-моментов у нас было, то есть когда выявлено фактов деструктивного, так сказать, поведения, то есть и на текущий момент, то есть статистика, ну, идет вниз. То есть положительная динамика у нас имеется в том плане, что безопасности людей.
1: Вот очень важный момент здесь, вы сказали про педагогов, да, понятно, что педагоги, они учат, а вот на родителей насколько действуют, да, какие-то вот такие профилактические вещи? Родители понимают или кивают «да-да», но никак там не реагируют?
2: Тут спорный момент.
1: Вот.
2: Да, потому что некоторые родители, то есть они внимательно относятся к таким моментам, а некоторые... Да, послушают, покивают и уже забудут, потому что у них есть свои заботы, свои там моменты, то есть работа, дом, им некогда размышлять о высоком, так сказать. А когда уже они сталкиваются уже непосредственно с этой проблемой, то есть они уже, к сожалению, хватаются за голову, но
1: а уже поздно.
2: Уже поздно. То есть вот какой нюанс. Поэтому мы и стараемся, то есть, проводить различные беседы, то есть, ну, не только с учениками, но и с родителями. Потому что в любом случае ответственность за детей несут их родители.
1: Вот это в первую очередь, в принципе, нужно понимать родителям, и это очень важно. Не только касается, да, распространения каких-то экстремистских материалов, экстремизма и прочих вещей, но и простого поведения и воспитания. Вот это очень важно. И родители сегодня немножечко этого недопонимают.
2: Там,
1: к сожалению. Тут очень много факторов, очень много мелочей.
2: Здесь много, да, моментов. Во-первых, можно взять просто элементарно разница поколений. То есть, если более старшее поколение, то есть, они привыкли, то есть, вот делаем вот по шаблонам. То есть, а молодежь как? Она не действует по шаблонам. У них нестандартное мышление, так сказать. То есть, они вот что хотят, то и делают. То есть, но, к сожалению, вот эти вот действия, которые иногда не совершают, то есть, они не несут пользы, так сказать, ни для себя, ни для своих окружающих.
1: Ну вот мы сказали о том, да, что статистика уже потихонечку начинает в этом плане уменьшаться, да, в плане какой-то такой профилактики, и, ну, не профилактики, а именно мы устраняем, да, вот эти самые
2: первопричины.
1: Причины. Первопричины, да, устраняем. Но все равно же какие-то задачи перед вашим центром и коллегами на местах стоят. Вот что это задача? Что это за задача?
2: Ну, задача, то есть, это у нас мониторинг постоянно, то есть социальные сети, то есть различные интернет-площадки, то есть выявление вот этого противоправного контента, то есть если обнаружен новый контент, то есть уже непосредственно через судебную систему, то есть его и блокировка, чтобы происходил запрет на распространение этой сети интернет. То есть те же самые, к примеру, манифесты, то есть, которые вот, выпускали лица, которые придерживаются скулшутинга либо терроризма, то есть они, например, выпускали официальные свои манифесты в интернете, то есть их очень много было. А сейчас благодаря тому, что они запрещены, то есть вся их распространение, то есть, ну, блокируется, то есть на постоянной основе. То есть и даже если появляется какой-то новый контент, то есть он в любом случае он блокируется.
1: Если мы говорим о возрастах, это только вот эта работа проводится в школах, или мы цепляем еще и более старших?
2: Более старшие, также со студентами различными проводятся такие беседы, потому что молодежь у нас в России до 35 лет. Но мы же не берем только одну молодежь, то есть мы работаем также со старшим поколением, потому что у старшего поколения тоже есть свои дети, которые могут донести вот эту информацию до своих детей, то есть своим путем. То есть для ребенка всегда авторитет это является либо его родители, либо его близкие. То есть мы, да, соглашусь.
1: Андрей Андреевич просто увидел мою хитрую улыбку в плане авторитета родителей, к сожалению, не всегда.
2: Ну, к сожалению, да, есть и такие моменты. Но в любом случае есть же люди, которые могут повлиять. Если это, к примеру, это может быть тренер в секции.
1: Да.
2: Может быть, это какой-то педагог, который, то есть, ну, может донести до тебя мысль. То есть это в любом случае есть человек, на который может на тебя повлиять. Нет такого человека, который просто, ну, живет в вакууме. То есть не который живет вне социума. То есть человек — это существо социальное. То есть мы не можем существовать без социума. Поэтому в любом случае в этом социуме всегда есть человек, кто в лидерских позициях, либо кто следует этому. То есть и все зависит от того, то есть какого ты еще круг общения попадешь. То есть вот еще какие нюансы надо учитывать. То есть, ну, в любом случае, изначально с самого детства авторитеты всегда это родители. Независимо от того, какие они. То есть они могут повлиять на дальнейшую твою жизнь, твое воспитание и мировоззрение.
1: Вот наш разговор не случайно, да, в преддверии 1 сентября состоялся. Вот несколько коротких советов родителям, педагогам, вот на что обращать внимание, какие есть триггеры, да, которые должны сразу приковать внимание и должен загореться восклицательный знак, а вот здесь что-то не так. Что нужно делать? Вот?
2: Это резкое появление замкнутости у ребенка. То есть, если до этого ребенок, у него было одно поведение, в последующем он становится замкнутым, более агрессивным, появляется интересные, так сказать, высказывания, которые, то есть, ну, не свойственны человеку изначально. Также еще обращать внимание на его социальные сети. То есть и запросы в интернете. То есть какие запросы он осуществляет, то есть что он просматривает, что он изучает. Потому что это тоже очень важный момент. Потому что от того, что ребенок изучает, можно уже составить примерную хотя бы картину, что, о чем он думает и как он планирует действовать. И можно еще его поведение в быту обращать внимание, то есть как он реагирует на те или иные моменты. Поэтому в любом случае у родителей, как, так сказать, старшего поколения, на основе своего опыта и жизненного пути, они же лучше знают своего ребенка, то есть и знают, как он реагирует на те или иные вещи. Если происходит, ну, резкая смена поведения, на либо диаметрально противоположное, либо в сторону более агрессивного, то есть это уже является таким тревожным звонком.
1: И главный совет родителям, как уберечь своего ребенка от влияния каких-то экстремистских вещей таких?
2: Главный совет, ну, пускай детей научат, скажем, анализировать и обрабатывать поступающую информацию. То есть, если ребенку непонятна эта информация, пускай он обратится ко взрослому, который сможет, ну, если он сам не понимает, он может зайти посмотреть в интернете, изучить этот вопрос и сказать, что такое плохо, что такое хорошо. Потому что ребенок, он может такие моменты не воспринять.
1: Ну и от меня лично, вот исходя из этих слов, главный совет: чаще разговаривайте со своими детьми и проводите с ними время. Это полезно.
2: Это полезно, это раз. А во-вторых, с ребенком, ну, как я вижу, это лучше создавать доверительные отношения. То есть не постоянно вот эти вот нотации и принуждением. Лучше создать доверительные отношения, где ребенок уже сам будет к вам подходить и рассказывать. Вот, смотрите, я вот увидел то-то, то-то, то-то, я не могу понять, что это, расскажи мне. А не просто говорит, он это увидел, родителям своим ничего не сказал, и все. А родители даже на это внимание не обратили. То есть, чтобы не было игнора, так сказать.
1: Так что, дорогие, с одной, что да. Так что, дорогие, следите внимательно за своими детьми и всячески ограждайте, и в том числе вот каких-то таких экстремистских влияний. Сегодня говорили о Дне солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В гостях у нас был начальник отделения Центра по противодействию экстремизму, майор полиции Андрей Андреевич Бещетников. Андрей Андреевич, спасибо за вашу работу и удачи в работе, чтобы вот статистика шла все-таки вниз. Неумолимо, но шла вниз.
2: Все. Благодарю.
1: Спасибо большое. Все, друзья, актуальный разговор. Разговор закончен, движемся с вами дальше.
0: Актуальный разговор на радио АСТ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курильских островах 12:00.
0: Новости на радио АСТВ.
1: И прямо сейчас поговорим о событиях. К этому часу о них нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марианы Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Строительство школы в 19-м микрорайоне находится на особом контроле. Фейковые школьные электронные дневники начали создавать мошенники. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции со стравными журналистами. Строительство школы в 19-м микрорайоне областного центра находится на особом контроле мэрии и надзорных ведомств. Главная задача текущего этапа – обеспечить четкое соблюдение графика и планомерно нарастить темпы строительства, рассказали в администрации. В данный момент процесс обеспечивают 40 специалистов, однако их число планируют существенно увеличить сразу после закрытия внешнего теплового контура здания. Эти работы необходимо завершить до наступления устойчивых холодов. Прокладку наружных инженерных сетей нужно закончить к ноябрю. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень 2027 года. Фейковые школьные электронные дневники начали создавать мошенники. Ссылки на них кидают в родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. Также злоумышленники могут распространять ссылки якобы на сервисы для оплаты кружков или на приложения с расписанием уроков. Как сообщают новости, на самом деле авторизация в них дает аферистам учетные данные пользователей. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Глава региона отметил, что это важный рабочий инструмент. Представители СМИ собирают вопросы островитян, поэтому такое общение позволяет увидеть, что действительно волнует людей и требует оперативного решения. Так, в ходе встречи губернатор рассказал, что ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной благодаря постоянной работе с поставщиками и заблаговременному формированию запасов. Отвечая на вопрос о работе сахалинской птицефабрики, Валерий Лимаренко сообщил, что на предприятии сказались последствия неэффективного управления. Сейчас при поддержке областного правительства объемы производства постепенно восстанавливаются. В Госдуме предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию. Соответствующее предложение направлено главе Минтранса, сообщает ТАСС. Сейчас дальнобойщики относятся к специальности водителя автомобиля. Авторы идеи считают, что этого недостаточно, поскольку их работа заметно отличается от работы шоферов, которые ездят на короткие расстояния. Альпинисту вернули рюкзак, потерянный 60 лет назад. Турист обнаружил сумку с ледорубом, фитоаппаратом и курительной трубкой 50-х годов на высоте почти 3000 метров на тающем леднике в Австрии. По сильно ислевшим документам удалось найти владельца. Им оказался 86-летний австриец. Выяснилось, что в августе 1963 года мужчина переходил ледник с друзьями и сорвался в трещину. Он сбросил рюкзак, чтобы уменьшить вес, а товарищи вытянули его за веревку. Пенсионер не смог сам забрать вещи. Привет из прошлого передали альпинисту через его сына. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 12.06. Всем доброго дня, дорогие. Здравствуйте. На календаре у нас с вами 31 августа. Сегодня понедельник, и хочется надеяться, что сегодняшний день принесет вам какое-то доброе известие или доброе событие. А может быть, вы вспомните что-то важное. Кстати говоря, сегодня день борьбы с провалами в памяти, и хочется надеяться, что вы не забыли еще, как надо работать, и уже трудитесь, решаете самые сложные задачи на работе. И знаете, вот чего говорят специалисты по работе, скажем так, ученые по работе? Они говорят, что какие-то важные и тяжелые задачи всегда решаются в первую половину рабочей недели. То есть понедельник, вторник, ну, может быть, среда, уже четверг, пятница, такая текучка, которая просто решается, которая просто делается. И вот хочется пожелать вам, чтобы эти сложные задачи сегодня были целиком и полностью решены и максимально быстро и, как говорится, безоговорочно. Что касается наших планов на этот час, то обязательно в этом часе послушаем программу «Звуки музыки». Сегодня расскажем о еще одном интересном и русском музыкальном инструменте. Это гусли. На 50-й минуте обязательно дождитесь. Прогноз от синоптиков 20-40 минута. Здесь все неизменно. Ну и другие новости в самом середине часа. Что касается музыкальных планов, то появится здесь гости из будущего: Елена Темникова, Дон Омар, а также звонки прямо сейчас. Всем доброго дня, и продолжаем этот понедельник.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Йоу! Тегу Кальдерон.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: нас здесь гости из будущего, их работа «Нелюбовь» в эфире Первого областного. Дорогие, время сахалинское 12.19, и осень у нас с вами буквально на пороге, и Роскачество выкатило совет, что нужно есть перед сезоном простуд, а так или иначе осень, это так или иначе, ну, простуды, никуда от них не деться. Так вот, в Роскачестве заявляют, что перед сезоном простуд россиянам нужно есть побольше скумбрии. Никак иначе. Ни селедки, ни горбуши, ни киты, а именно скумбрии. Говорят, что такая рыба является отличным источником омега-3 и витамина D, которые укрепят иммунитет. А также эксперты вместе со скумбрией советуют употреблять в пищу тыкву, морковь, яйца и орехи. Ну и, как говорится, кто мы такие, чтобы спорить с Роскачеством? А еще у нас есть один неоспоримый плюс здесь, на Сахалине. Это наша сахалинская ягода, в которой тоже содержится очень много витаминов. Ну и не забываем ловить каждый солнечный денек, а также одеваться по погоде для того, чтобы сохранить свое здоровье. А это очень важно. Ну и прямо сейчас поговорим о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Ахе, Тымовском и Углегорске до 19 градусов тепла, в Смирных до плюс 21, в Тамари до плюс 18. В Невельске и Хомске воздух прогреется до 21 выше 0, в Северокурильске до плюс 14, в Курильске до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков. Температура днем составит от 20 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. За окном сейчас термометр показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: АСТВ. Ясно? Понятно? О важном. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
6: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65. Качественное оборудование.

0: Прямо сейчас здесь Леди Гага и работа «Абракадабра». Готовимся с вами к 1 сентября, День знаний. И с завтрашнего дня не только новый этап в жизни школьников, но еще и новые правила. И об этих самых правилах мы поговорим прямо сейчас в других новостях.
1: Другие новости.
2: Здравствуйте, друзья! Это «Другие новости». С завтрашнего дня, то есть с 1 сентября, вступает в силу приказ Минпросвещения номер 316. Телефоны на уроках под официальным запретом. Исключение только угроза жизни либо здоровью. То есть если пожар, землетрясение, нападение инопланетян, тогда можно достать телефон, чтобы позвонить в МЧС. Ну а если вы просто хотите посмотреть, сколько лайков у вашего селфи, извините, придется подождать до перемены. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. А теперь к новым правилам. На переменах запрет не действует, но тут будет зависеть от правил конкретной школы. То есть директор может разрешить скроллить ленту в коридоре, а может и запретить. И тогда дети будут общаться живьем. Ну, как мы в прошлом веке. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, нововведение призвано повысить внимание на уроках, но, говорят, учителя подготовили праздничные плакаты «Добро пожаловать в мир без ТикТока».
1: Другие новости.
2: Это были другие новости. Дорогие слушатели, если ваш ребенок переживает, что не сможет сидеть в телефоне на уроке, успокойте его, есть еще перемены. Ну а если он переживает, что будет скучно, напомните, что раньше дети сидели без телефонов. И ничего, выжили, даже стали родителями. Хотя, может быть, поэтому мы такие тревожные. До новых встреч в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Звоните 321-333.

0: Джей Балвин и Май Джента в эфире Первого областного. Время 12:40 на Сахалине. Ребята, тревожные новости. Искусственный интеллект массово выходит из-под контроля пользователей. Об этом пишет The Guardian. Вот только послушайте. Вроде искусственный интеллект и добро, но вот это тот момент, когда оно превращается и в зло. За месяц количество случаев, когда искусственный интеллект выходит из-под контроля пользователей, в мире резко удвоилось. В июле зафиксировали более 300 подобных эпизодов. Что, собственно, делает вот эта система? Система выдает себя за пользователя, копирует его стиль письма, таким образом самостоятельно получает разрешение на дальнейшие действия, а также обход правил, требующий подтверждения от человека. Ну, а вообще, всего с начала 2026 года выявлено более полутора тысяч таких случаев. И вот все вот эти пророческие фильмы, когда еще не было искусственного интеллекта, но тогда же все мечтали, что вот этот будет искусственный интеллект, он будет помогать, вот это восстание машин. И вот все вот эти пророческие фильмы теперь выглядят не как фантазия, а как настоящее страшное будущее. Поэтому пользуясь ИИ, будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны. Главное, чтобы машины не восстали против вас же самих. Мы же с вами движемся дальше. У нас в эфире радио АСТВ все предсказуемо. Программа под названием «Звуки музыки». Расскажем о гуслях на 50-й минуте. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 августа, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и Макарове температура дневная составит до 19 градусов тепла, в Ногликах – до плюс 18, в Долинске и Охотском воздух прогреется до плюс 21, в Корсакове – до плюс 19, в Аневе – до 22, выше 0, в Малокурильском – до плюс 17, в Южно-Курильске – до плюс 19 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков в течение дня. Столбики термометров поднимутся до отметок плюс 20, плюс 23 градуса. Ветер ожидается северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. За окном термометр прямо сейчас показывает плюс 21 градус.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея». Фархудинова 3.
7: Реклама.
8: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
9: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
12: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
13: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
12: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
13: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
14: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
15: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
16: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
17: Легенда. На радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
18: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
19: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
18: Тогда нам надо в «Школьник».
20: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Здорово! А давай я расскажу тебе про гусли. Знаешь, что это такое? Да и вообще, гусли — это не просто ящик со струнами. Это же душа наша, исконно русская. Вот представь, сидит на заваленке гусляр, перебирает струны, и не надо ему ни электричества, ни колонок. Сам себе и оркестр, и рок-группа. Звук у них особенный, звонкий такой, сочный. Как будто не струна звучит, а само дерево поет. От такого звука и на душе светло становится. На гуслях можно и былину сказывать, про богатырей да про подвиги их ратные. А можно и частушку веселую сыграть, чтоб вся деревня хохотала. Это инструмент простой, душевный. В старину под него и на пирах веселились, и о делах житейских судачили. Он как старый друг, все поймет и настроение передаст. Дернешь басовую струну, гудит земля-матушка. Пройдешься по тонким, звенит весенний ручей. И что самое главное, играть на них может научиться каждый, у кого сердце к родной музыке лежит. Не надо в нотную грамоту вникать, нужно просто душой к ним прикоснуться. Так что, если вдруг захочется чего-то настоящего, своего, послушай, как поют гусли. В их голосе вся наша история, вся широта и удаль русская.
0: Звуки музыки. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прекрасная баллада про любовь до утра от Дэна Беллана в эфире Первого областного в завершение этого музыкального часа. С великолепным настроением и правильным ритмом движемся дальше. На Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно начнем этот час с информационного выпуска новостей. О последних событиях нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенти» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенти» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. Новый остановочный пункт «Агролицей» в областном центре начнет работать с 1 сентября. В Рособорнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На территории муниципалитета были потоплены 9 частных домов, 20 квартир и 14 подвалов. Два дома не подлежат восстановлению. Комиссия по оценке ущерба будет принимать заявления вплоть до 2 сентября. В Углегорском районе к выплатам приступят в начале недели. Здесь потопленными оказались более 50 объектов в 6 населенных пунктах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко для устранения последствий прошедшего циклона все коммунальные аварийные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы региона до полной стабилизации. И в продолжении темы. Молодежь пришла на помощь к ликвидации последствий циклона в Тамаринском районе. К бойцам студенческих отрядов присоединились местные активисты движения первых. Объединив усилия, молодые люди наводят порядок как в жилых помещениях, так и во дворах частных домов. Активисты расчищают дома и улицы от ила, также помогают местным жителям на пострадавших территориях. Новый остановочный пункт «Агролицей» в областном центре начнет работать с 1 сентября. Об этом сообщили в пассажирской компании «Сахалин». Объект начинает работу по просьбам пассажиров в рамках проекта «Железная дорога» как городской транспорт. Компания отмечает, что это должно улучшить транспортную доступность и качество обслуживания жителей. Из-за открытия остановочного пункта время отправления ряда поездов с промежуточных станций будет скорректировано. При этом начало следования с начальной станции и прибытие на конечную останутся прежними. В Рособорнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году. Так, максимальный балл за экзамен по профильной математике увеличат с 32 до 33. Экзамен по истории синхронизируют с едиными государственными учебниками. Общее количество заданий по этой дисциплине увеличится с 21 до 22. Максимальный первичный балл вырастет с 42 до 43. Экзамены по биологии, географии, языкам, литературе, математике, обществознанию, русскому, физике, химии останутся без изменений. Выходной на 1 сентября возьмет каждый третий родитель в России. Как следует из очередного опроса аналитиков, отгул возьмут 36% матерей, 31% отцов-школьников. Еще 28% работающих родителей, чтобы попасть на праздничную линейку, рассчитывают взять выходной на полдня. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Ребята, дорогие, доброго дня всем. 13.07, время Сахалинское, 31 августа на календаре, сегодня понедельник. И, кстати говоря, обеденный перерыв начинается прямо сейчас. Вот буквально, воспримите мои слова, работу ставим на стоп, делаем тайм-аут. На обеденный перерыв мы с вами прерываемся. Я вам желаю приятного аппетита, если вы сейчас обедаете. И несколько фактов о еде. Или напитках, собственно, и то можно считать едой. Смотрите, 31 августа 1900 года в Англии впервые поступил в продажу тонизирующий напиток Coca-Cola. Таким образом, мы можем отмечать сегодня день рождения этого замечательного напитка. 126 лет исполняется. Это первый факт. Ну и второй факт, который пренепременно тоже сегодня нужно отметить. Сегодня, 31 августа, правда, в США, но тем не менее мы можем, да, что-то перенять. Сегодня празднуется, отмечается День еды на свежем воздухе. Поэтому, мне кажется, эти два события можно и стоит объединить. Если вы сейчас на обеденном перерыве, в принципе, можно на свежем воздухе и пообедать. Тем более солнышко, погода располагает, а это значит, что и настроение должно улучшиться. Радио АСТВ это настроение поддержит великолепным музыкальным плейлистом. Только музыка в этом часе и ничего кроме погоды. Ну и давайте о ближайших музыкальных планах. Мелисса, диджей Гога, Инстасамка, а также Чарли Пут и его работа Attention прямо сейчас. Меня зовут Илья Обломов. Желаю вам великолепного понедельника. Давайте пообедаем вместе. Love you.

0: Областного, работа от Мелиссы и Тома. И много людей сейчас чувствуют себя одинокими, в одиночестве. Но еще больше, миллионы людей по всему миру сейчас в данный момент страдают от тревоги. А вот ученые называют это синдромом конца лета. Все очень просто объясняется. После расслабленного такого лета мозг резко вспоминает про работу, дедлайны, вечность до какого-то следующего отпуска. И тут еще подливают ведь масло в огонь социальные сети. Они создают иллюзию, что у всех лето прошло идеально, из-за чего собственные будни начинают казаться абсолютно серыми, если не черными. И согласитесь со мной, сентябрь многие воспринимают как второй Новый год, потому что что нужно? У нас грандиозные планы, нужно срочно пойти в спортивный зал, нужно выучить какой-то язык, сменить работу, в целом начать новую жизнь. Так вот, психологи советуют выдохнуть, немножечко успокоиться и заранее планировать все ваши встречи, и спорт, и какие-то курсы, и другие занятия, вот чтобы не зацикливаться на каких-то неприятных ощущениях. В общем, давайте без суеты, все нормально. 1 сентября — это не что иное, как просто дата. Дата для, в первую очередь, для школьников и родителей, потому что начинается вот эта самая школьная учебная пора. А для человека взрослого, по большому счету, ничего не меняется. Как работали, так и работаем. Если вы не успели записаться в спортивный зал, запишитесь обязательно. Не надо никуда торопиться. Никто от вас не требует, чтобы завтра вы начали новую жизнь. Все хорошо, друзья, выдыхайте. Давайте расслабленно проведем хотя бы этот обеденный перерыв и не будем думать о каких-то там сложных вещах. Вместе с радио АСТВ продолжим. Впереди Арктика Асти, Go Arthur, Роберт Кристиан. А еще о погоде на завтра я вам обязательно расскажу. Давайте отнесемся к этому внимательно. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, в первый день осени, на Сахалине и Курилах погода без осадков. В Ахе и Смирных температура до 22 градусов тепла. В Тымовском, Чехове и Невельске до плюс 20, в Углегорске, Тамарии, в Курильске до 18 выше 0. В Хомске воздух прогреется до плюс 21, в Северо-Курильске до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. В плане температуры достаточно прохладно, от 8 до 10 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 1 сентября, в областном центре без осадков. Воздух в городе прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер ожидается северо-восточный, от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-130.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это Роберт Кристиан, The Day Before, в эфире Первого областного, 13 часов 29 минут в Южно-Сахалинске, обеденный перерыв продолжается, великолепная погода, день перекуса на свежем воздухе продолжается, если вы еще не отобедали, то сделайте это и сделайте это на улице, подышите свежим воздухом, выйдите, прогуляйтесь, перекусите в ближайшем парке или скверике и давайте наслаждаться последним днем лета, уходящего лета 26-го года и готовимся к осени, готовимся к предстоящей зиме, но унывать при этом не нужно, я больше чем уверен, что и осень, и зима 26-го года принесут нам какие-то интересные и важные новости, чудесные события, которые нас пренепременно порадуют. Радио АСТВ поддерживает музыкой, впереди Баста, Лил Нас, а также ночные снайперы, ну и прогноз от синоптиков тоже где-то на горизонте, поэтому обязательно дождитесь, послушаем, какая погода нас с вами ожидает дальше. Всем приятного дня и приятного аппетита! Слушай!

0: Областного, 13:39, время Сахалинское. Великолепный понедельник продолжается. И как бы ни ругали понедельник, что это тяжело, что это сложно, тут смотря, как к понедельникам относиться. Вот для меня это обычный рабочий день, ничем не примечательный. А еще, когда солнышко за окном, так вообще великолепно. Давайте двигаться дальше, прямо сейчас о погоде поговорим. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress» — большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Макарове, Долинске и Охотском — до 19 градусов тепла, в Ногликах — до плюс 22, в Поронайске, а также в Аниве — до 20 выше нулевой отметки. В Красногорске, Корсакове, Южно-Курильске — до плюс 18, в Малокурильском — до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, правда, ночная температура составит всего от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 1 сентября, в областном центре погода без осадков, воздух днем прогреется до 19-21 градуса тепла, ветер ожидается северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников. И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай.
2: Магазин «Орбита»!
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата — 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата — от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл, корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно живи.
8: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
9: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
10: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
9: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
10: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Нежная любовь — это Beautiful Boys в эфире Первого областного. 13:50, время Сахалинское. Внимание, автомобилисты, новость для вас. Kia и Hyundai первыми могут вернуться в Россию после смягчения санкций. Эксперты думали, анализировали, и вот что анализировали. Следом за этими марками могут вернуться Toyota, Mazda, Subaru. В то же время практически безвозвратно с российского рынка ушли Mercedes и Volkswagen. Как говорится, прогнозы прогнозами, поживем увидим. Ну а мы продолжаем слушать «Надар Реве» прямо сейчас в эфире Первого областного.
1: Прямо в сердечко. 25 лет с любовью к слушателям.

0: Лето на АСТВ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Underlights в завершении этого музыкального часа. Мы с вами на бодряках движемся только вперед. А на Сахалине и Курилах уже 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о событиях на Сахалине и Курилах. К этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре обеспечены проезды ко всем социальным учреждениям. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Ансамбль «Сахалинское взморье» представит островной регион в рамках культурной программы ВЭФ. В областном центре ко Дню знаний обеспечены проезды ко всем социальным учреждениям. Как рассказали в мэрии, родители могут беспрепятственно подвозить и высаживать детей возле школ. При этом горожан просят соблюдать меры безопасности, особенно в день проведения праздничных линеек. 1 сентября вблизи образовательных учреждений будут дежурить сотрудники ГАИ. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Глава региона отметил, что это важный рабочий инструмент. Представители СМИ собирают вопросы островитян, поэтому такое общение позволяет увидеть, что действительно волнует людей и требует оперативного решения. Так, в ходе встречи губернатор рассказал, что ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной благодаря постоянной работе с поставщиками и заблаговременному формированию запасов. Отвечая на вопрос о работе Сахалинской птицефабрики, Валерий Лимаренко сообщил, что на предприятии сказались последствия неэффективного управления. Сейчас при поддержке областного правительства объемы производства постепенно восстанавливаются. Мошенники перед Днем знаний публикуют объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми. Для их якобы получения аферисты требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные каналы и боты. Россиянам рекомендуют с осторожностью относиться к рекламе в интернете и не переходить на незнакомые сайты по рекомендации или требованию незнакомцев. Ансамбль народной песни «Сахалинское взморье» представит островной регион в рамках культурной программы Восточного экономического форума во Владивостоке. Концерт состоится 2 сентября. На сцене также выступят Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Гарик Сукачев, Клава Кока и Люся Чеботина. В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить здоровье осенью. По мнению специалистов, в это время важно включать в рацион сезонные овощи, фрукты, жирную рыбу. Спать необходимо не менее 7-8 часов, уделять физической активности по 30-40 минут ежедневно. Ведомстве также посоветовали регулярно проветривать помещение, использовать увлажнители воздуха, проводить влажную уборку и соблюдать гигиену рук. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время сахалинское 14.06, 31 августа на календаре. Продолжаем готовиться к одному из главных дней в жизни школьников, к 1 сентября. И тренды – вещь неумолимая, и главный тренд поколения Альфа в этом году – это, конечно же, кудряшки, если вы могли заметить. Кудрявый бум охватил все возраста, школьники прямо сейчас массово штурмуют барберов, чтобы успеть сделать завивку перед линейкой 1 сентября, при этом спрос на химию внезапно выше всего у мальчиков. Хорошо это или плохо, я не знаю. И вот эти забавные извилинки на голове, это может быть и здорово. Главное, чтобы извилинки были не на голове, а в голове. Это очень важно. Радио АСТВ тоже готовится к 1 сентября. Обязательно будем вам рассказывать все последние новости и тренды, связанные с этим периодом в жизни наших школьников и их родителей. Ну и, конечно же, без музыки мы не обойдемся. Впереди услышим Мадонну, а еще Егор Крид и Арктик и Асти. Их работа «Карма» прямо сейчас. Всем желаю великолепного понедельника, и пускай все получается.

0: в эфире Первого областного. Мы с вами движемся дальше. Ну и не забываем о том, что для того, чтобы сохранить здоровье, не болеть, нужно заниматься зарядкой. Прямо сейчас поговорим о спортивных новостях. Программа «На старте». Поехали!
1: «На старте». Все о спорте на радио АСТВ.
0: Михаил Майоров в студии радио АСТВ. Добрый день.
2: Всем огромнейший привет. Привет, Илья. Ну, а чтобы совершенно не болеть, нужно еще и спортом заниматься. Ну, примерно как наши победители теннисного турнира открытого чемпионата США. Об этом мы поговорим буквально через пару мгновений. Ну и немного затронем футбола. Все наши, все наши, естественно. Поехали.
0: Это хорошо.
1: На старте.
2: Итак, российская теннисистка Екатерина Александрова победила американку Маккартни Кеслер в матче первого круга открытого чемпионата США 6-2, 6-2. Встреча продолжалась час и 7 минут. 31-летняя Александрова, 19-й номер, кстати, мирового рейтинга, выполнила 4 эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейкпоинтов. На счету ее 27-летней соперницы, которая на 65-й позиции в мировом рейтинге, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейкпоинтов из 3. Во втором круге Александрова сыграет с победительницей пары Кимберли Бирл из Австралии и Петра Марчинко из Хорватии. Ну и продолжаем радоваться за наших теннисистов на, опять же, этом же открытом чемпионате США. Россиянин Даниил Медведев победил француза Юго Гастона в первом круге 6-4, 6-2, 6-4. Матч длился 2 часа 18 минут. И восьмая ракетка мира сделал за игру 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейкпоинтов. У 88-й ракетки мира 5 двойных ошибок. В общем, Медведев во втором круге мейджора в Нью-Йорке встретится с победителем матча Рафаэль Калиньон из Бельгии и Себастьян Горзни США. Посмотрим, кто из них выйдет в этот круг и, соответственно, с тем Даниил и сразится. Ну и в завершение, друзья, немного о футболе. Рубин дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура РПЛ со счетом 3-1. Защитник хозяев Илья Рожков открыл счет на 62-й минуте встречи. Нападающий гостей Миро реализовал пенальти на 73-й минуте. А в концовке казанцы забили 2 гола. Александр Юкич отличился на 87-й, а Богдан Йочич на 90-й, ну, добавлены еще 5-минутки. Рубин, в общем, прервал серию из 3 ничьих подряд и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. Ну а махачкалинская «Динамо» идет пока на 7-й строчке. Команда, также набравшая 9 очков, опережает казанцев, тем не менее, по дополнительным показателям. В следующем турнире «Рубин» примет на своем поле «Ахмат», а махачкалинская «Динамо» сыграет дома с родиной. На этом, друзья, о спорте у нас пока все. Конечно же, болейте за наших, делайте зарядку, будете здоровы!
1: На старте! На радио АСТВ!

0: руках. Голову не теряйте, сохраняйте самообладание. Понедельник продолжается, и, надеюсь, продолжается он по плану, и никаких неожиданностей этот понедельник нам не несет. А если и возникают какие-то неожиданности, то мы преодолеваем их совершенно легко, спокойно. Самое главное — не суетиться и вот эту самую голову не терять. 14:20, время сахалинское, и прямо сейчас давайте поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Ахее и Смирных — до 22 градусов тепла. В Тымовском, Чехове и Невельске дневная температура составит до плюс 20. В Углегорске, там Мария, также в Курильске — до 18 градусов тепла. В Хомске воздух прогреется до плюс 21, в Северо-Курильске — до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Ночная температура составит от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 1 сентября, в областном центре без осадков, и дневная температура от плюс 19 до плюс 21. Ветер ожидается северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
3: Горячая вода – это хорошо.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
7: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено.

0: Соколов, и ты сияешь.
1: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Сити Молле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Сити Молл. Звони 252 250.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Двигай летом на АСТВ.
3: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
2: Искусство тоже умеет быть летним.
3: За рифом острова начинается настоящее большое приключение. «Снегур» — это семейное фэнтези с Моаной и полубогом Мауи, который сейчас можно посмотреть в Кристи Синема. Моана впервые покидает свой остров Матануи и вместе с Мауи отправляется навстречу океану. Их ждет путешествие, от которого зависит будущее ее народа. Героев ждут испытания, дальние земли и встречи с силами, способными изменить их судьбу. Кинолента «Снегур», возрастная категория 6+. Это качественное семейное фэнтези. Приходим в Кристи Синема на этой неделе, чтобы отправиться вместе с Моаной в большое океанское путешествие.
2: Двигай летом, не сиди дома.
3: Делюсь с вами по секрету. В Краеведческом музее открылась необычная выставка фотографа Виктории Дубининой под названием «Грибная кладовая Сахалина». В объективе редкие грибные экземпляры, которые обычно скрыты от глаз. Удивительные формы, цвета и текстуры, похожие на инопланетные пейзажи, ждут своего часа, чтобы поразить зрителей. Выставка открылась 28 августа. Вход свободный. Приходите в Краеведческий музей открывать для себя грибное разнообразие нашего острова.
2: Лето для активных.
3: Когда мы смотрим на старинную картину в музее, мы редко задумываемся, сколько же времени и труда понадобилось, чтобы сохранить ее до наших дней. Выставка «Восстановлению подлежит» в Сахалинском областном художественном музее раскрывает одну из самых закрытых сторон музейной работы – искусство реставрации. Посетители увидят не только восстановленные произведения западноевропейской живописи 17 и 19 веков, но также архивные документы, фотографии, этапов реставрации и познакомиться с научными исследованиями. Экспозиция наглядно показывает, как специалисты буквально возвращают произведения искусства к жизни и помогают сохранить культурное наследие для будущих поколений. Выставка «Восстановлению подлежит» работает еще 2 недели. Подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
2: «Двигай летом» на АСТВ.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Здесь Женя Весна и работа «Внутренний голос». Что-то там про весну, но мы с вами от весны все дальше. А если посмотреть с другой стороны, то все ближе к весне. Поэтому давайте мыслить как-то в таком в позитивном ключе. И все-таки мы не пессимисты, а оптимисты. Но сразу скажу, что прогноз на завтрашний день, на 1 сентября, на начало осени, очень даже оптимистичный. О нем прямо сейчас и поговорим. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркскресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Макарове, Долинске и Охотском – до плюс 19 градусов. В Ногликах воздух прогреется до плюс 22. В Паранаке, а также в Аниве до 20 выше 0. В Красногорске и Корсакове, а также в Южно-Курильске до плюс 18 градусов. В Малокурильском температура воздуха составит до плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков. Температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 1 сентября, в областном центре погода ожидается без осадков. Температура в течение дня от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» ратимировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
8: 3 сентября. День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. После победы над Германией война не закончилась. В Азии продолжала бои последняя союзница Гитлера – Япония. Советский Союз вступил в войну с Японской империей. Блестяще проведенная маньчжурская операция ускорила капитуляцию милитаристской Японии. Советские войска вернули оккупированные Японией юг Сахалина и Курилы. Освободили северо-восточный Китай и Северную Корею. Победа во Второй мировой войне – это не только возвращение оккупированных территорий нашей страны. Это еще и установление новых мирных границ для Китая, Кореи и Монголии.
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
12: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
13: Параноский молокозавод.
14: Купи кухню,
15: шкаф, подарок.
14: С Деко выгодно живи.
16: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
14: Деко выгодно живи.
17: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
18: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
19: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: глупо влюбляюсь. Во сне иду за ней, есть много красавиц, ее нет прекрасней. Танцы.
1: Здесь в эфире радио АСТВ, проект НЛО, их работа «Танцы». Мы с вами движемся вперед, и время сахалинское 14.51, и самое время поговорить и не то чтобы о дорожной обстановке, но об изменениях в городских маршрутах завтра с 1 сентября. Итак, внимание пассажиров, с 1 сентября изменится расписание автобуса номер 177, курсирующего между железнодорожным вокзалом и СНТ «Алгеос». Вечерний рейс от железнодорожного вокзала теперь с 1 сентября будет уезжать на час раньше, то есть в 17.40. Соответственно, последний обратный рейс от СНТ «Алгеос» в сторону города тоже сместится и будет отправляться в 18.40. Остальные рейсы выхода автобусов 177 остаются без изменений. И обращаем внимание, что это расписание будет действовать с 1 сентября по 31 октября 2026 года и далее уже с 1 мая 2027 года. Всю актуальную информацию о работе автобусов и пути их следование можно получить по телефону 55-65-15, либо же с мобильного телефона звездочка 65-15. Звонок бесплатный. Ну и поговорим о ближайших днях. В дни подготовки и проведения парада Победы в Южно-Сахалинске ограничат проезд и парковку транспорта. Временные ограничения будут действовать 1, 2 и 3 сентября в связи с подготовкой. 3 сентября с 7 до 13.00 для проезда будут закрыты улица Горького на участке от Компроспекта до улицы Тихоокеанской. Компроспект от улицы Горького до улицы Комсомольской будет перекрыт. Переулок Алтайский от Горького до заезда на территорию гидростроя. То есть это адрес переулок Алтайский 11. Кроме того, вводится ряд ограничений на остановку и стоянку транспортных средств. С 12.00 1 сентября до 14.00 2 сентября будет запрещена остановка машин на улице Горнолыжной в районе верхней парковки, а сам выезд на эту парковочную площадку будет также полностью закрыт. 2 сентября с 19.00 до 11.00 3 сентября будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по улице Ленина 173. Ну и в конце концов, обращая внимание автомобилистов, завтра 1 сентября обращайте, пожалуйста, внимание на все пешеходные переходы в нашем городе, в том числе будьте осторожны вблизи учебных учреждений, потому что завтра ожидается массовый наплыв машин возле школ города, возле гимназий. И будьте, пожалуйста, внимательны. На дорогах завтра будут работать инспекторы ГАИ. Поэтому, собственно, ваша внимательность, соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима при передвижении не только по городу, но и за его пределами, это, конечно же, несомненный приоритет. Всем желаю удачи на дорогах города и будьте, пожалуйста, внимательны.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
2: Радио АСТВ. Первое областное. Радио АСТВ. Первое областное.

0: крутая вещица под названием Moving to the Sun от Хьюголь в эфире Первого областного. Эту страницу мы переворачиваем и оставляем ее в истории, и движемся в будущее. На Сахалине и Курильских островах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Этот час традиционно начнем с информационного выпуска новостей. О последних событиях расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Корсакове готовится к открытию детский культурно-просветительский центр «Океан возможностей». Жительница Тымовского отправится в колонию за смерть сожителя. Пассажиры двух рейсов Сахалина остались без багажа. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На территории муниципалитета были потоплены 9 частных домов, 20 квартир и 14 подвалов. Два дома не подлежат восстановлению. Комиссия по оценке ущерба будет принимать заявления вплоть до 2 сентября. В Углегорском районе к выплатам приступят в начале недели. Здесь потопленными оказались более 50 объектов в 6 населенных пунктах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко для устранения последствий прошедшего циклона все коммунальные аварийные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы региона до полной стабилизации. В Корсакове готовится к открытию детский культурно-просветительский центр «Океан возможностей». Объект возведен в рамках нацпроекта «Семья», реализуемого по инициативе президента Владимира Путина. В новом пространстве юные корсаковцы смогут знакомиться с традициями, историей родного края и культурным наследием России через творческие мастерские и тематические встречи. Также здесь будут организованы мастер-классы, творческие лаборатории и интерактивные игры. Центр оснащен современным звуковым, световым и интерактивным оборудованием, которая позволит проводить занятия в формате активного участия. Жительницу Тымовского приговорили к 7 годам колонии после смерти ее сожителя, которому она во время конфликта нанесла несколько ножевых ранений. По данным прокуратуры Сахалинской области, преступление произошло в феврале. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и решила выяснить отношения с мужчиной, с которым ранее была в ссоре. В ходе конфликта она несколько раз ударила сожителя ножом. Мужчина был доставлен в реанимацию, однако спасти его не удалось. В суде сахалинка полностью признала вину. Суд назначил ей 7 лет лишения свободы в исправительном колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу. Сразу на двух рейсах из Южно-Сахалинска пассажиры столкнулись с задержкой багажа. Чемоданы не получили люди, прилетевшие 30 августа в Благовещенск и Владивосток. В Благовещенске без вещей остались несколько десятков пассажиров, среди которых были студенты, приехавшие к началу учебного года. По имеющейся информации, на рейс не загрузили 22 чемодана. В них находилась одежда, продукты, рыбы, морепродукты и икра. Накануне похожая ситуация произошла и с пассажирами рейса во Владивосток. Без багажа, по оценке очевидцев, могли остаться не менее 50 человек. В аэровокзале Южно-Сахалинска сообщили, что службы проводят проверку. На Мадагаскаре ученые обнаружили сразу 7 новых видов редких алмазных лягушек. Эти земноводные встречаются только на Мадагаскаре и долгое время оставались плохо изученной группой среди местных амфибий. Главная сложность изучения лягушек фамбарфин связана с их скрытностью. Они ведут наземный или роющий образ жизни. Разобраться в вопросе помогло сравнение современной ДНК с генетическим материалом музейных образцов, которым больше 190 лет. Оказалось, что под одним названием скрывалось сразу несколько разных видов. Ранее род насчитывал 20 видов, теперь их количество выросло до 27. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, понедельник продолжается, 15.07, время Сахалинское, и первая рабочая часть дня уже позади, осталось совсем немножечко, и, конечно, сегодня можно у начальства попросить короткий рабочий день, и завтра тоже, понятно, что до обеда будут все отпрашиваться, потому что 1 сентября, очень важная дата для тех школьников, которые продолжают учиться, и очень не менее важная дата для тех ребят, которые завтра пойдут первый раз. Первый класс, как бы это странно и банально не звучало. И я представляю, что сегодня будет происходить в квартирах сахалинцев, в домах сахалинцев такая, может быть, с какой-то стороны приятная суета, какое-то волнение, которое плавно перетечет в завтрашний день. В любом случае, впереди у нас с вами большой, интересный период жизни. И всем желаю насладиться этим моментом, потому что понятно, что 1 сентября бывает в жизни там каждого ребенка, каждого родителя только один раз. И вот эти эмоции нужно в себя впитать и насладиться этими эмоциями. Ну и в любом случае, радио АСТВ вместе с вами продолжает любой период вашей жизни 24/7, 365 дней в году. Что касается ближайших планов на этот час, то в этом часе у нас с вами на 20:40 минуте традиционный прогноз погоды, он никуда не девается. В середине часа другие новости, а прямо сейчас появится Future X, LP, Сергей Лазарев, Крем-Сода. Это все специально для вас. Поэтому продолжаем этот понедельник с музыкой и обязательно с хорошим настроением.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Это Крем Сода и их работа «Плачу на техно» в эфире Первого областного. И да, рейв-вечеринки утратили свой шарм. И теперь, если где-то проходит одна большая рейв-вечеринка, то люди не танцуют, как в прошлом, а достают свои мобильные телефоны и все это снимают. Беда рейв-диджеям, беда рейв-вечеринок пришла, как говорится, откуда не ждали. Не будем грустить, продолжаем этот день вместе с Первым областным. Прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода ожидается без осадков. В Ахе и Смирных — до 22 градусов тепла. В Тымовском, Чехове и Невельске — до плюс 20. В Углегорске и Тамари дневная температура составит до плюс 18 градусов. В Хомске воздух прогреется до плюс 21, в Северо-Курильске — до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Столбики термометра в темное время суток покажут температуру в плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем, 1 сентября, в областном центре погода без осадков. Температура в течение дня — от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный — от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
8: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония», 18:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии, 304-104.
7: И нечего ждать.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: так.
1: В отпуске нельзя экономить на эмоциях. Хочешь прыгнуть с высоты – прыгай. Хочешь прокатиться на супервысоких горках – прокатись. Хочешь плавать с акулами – плыви. Тут даже дело не в «хочешь прыгать с высоты», да, а «надо прыгать с высоты». Надо вот заставить себя сделать то, что в обычной жизни вы никогда не делаете. И именно это подарит вам невероятные впечатления, которые запомнятся надолго.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Питов начнется вот-вот, как говорится, со дня на день. Впереди прекрасное и красивое время года — осень. Но пока мы находимся здесь, на границе, 31 августа. И прямо сейчас вместе с вами переходим к другим новостям.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». В Госдуме придумали, как защитить хозяев квартир от недобросовестных арендаторов. Сломал диван.

0: Разбил стекло, поцарапал телевизор – добро пожаловать в специальный реестр. Больше ни один владелец не пустит тебя даже на порог. Ничего личного, просто бизнес. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Инициативу предложили депутаты и заявили, что в России уже есть реестры недобросовестных учредителей, руководителей предприятий. Так почему бы не создать такой же для арендаторов? Введение реестра предлагают поручить Минстрою. Теперь же, если квартирант разбил унитаз и сбежал, он попадет в черный список. И потом будет снимать жилье только у тех, кто не проверяет базы. А таких, надеемся, не останется.
1: Другие новости.
0: Это были другие новости. Если вы квартирант и любите ломать мебель, будьте осторожны, скоро за вами будет охотиться не только хозяйка, но и государство. А если вы собственник, запоминайте информацию. Ну и помните, конечно, что лучший способ не попасть в черный список – это не ломать чужое имущество. Ну а если все-таки сломали, лучше признайтесь и заплатите, потому что бегать от реестра гораздо сложнее, чем от хозяйки квартиры. До встречи в эфире. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Эта работа под названием «Она не виновата» в эфире Первого областного, команда А-студио. Мы с вами движемся далее, дорогие друзья. И самое время поговорить о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум Greenworks», «Works Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Макарове, Долинске и Охотском до 19 градусов тепла. В Ногликах воздух прогреется до плюс 22, в Поронайске, а также Аниве до 20 выше 0. В Красногорске, Корсакове и Южно-Курильске до плюс 18, в Малокурильском до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток составит от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем 1 сентября в областном центре без осадков и дневная температура от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
8: Паранайский молокозавод.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Здесь Holy Flame, его работа «Тону» в эфире Первого областного. Но мы с вами, дорогие, не тонем, продолжаем этот понедельник. И что-то мне подсказывает, что у многих этот понедельник такой, он может быть и суетной немножечко. И хочется надеяться, что в плане работы этот понедельник достаточно простой и несложный. В любом случае, уже совсем скоро этот понедельник закончится, завершится. И завтра вместе с вами будем встречать осень на Сахалине и Курилах. Кстати говоря, тоже очень прекрасное время года, и я больше чем уверен, что многие любят и обожают осень, и хочется надеяться, что хотя бы первая половина осени будет достаточно теплой. И об этом свидетельствуют прогнозы от наших синоптиков. Уже в следующем часе расскажем о том, какая погода будет завтра. Ну а до конца этого музыкального часа Хозьер, диджей Демиксер, а еще Акмали, его новая работа под названием «Любовная», поэтому давайте держаться рядом и вместе с Первым областным продолжать этот понедельник.
1: Радио АСТВ.

Это новая работа от Акмаля, его любовная в эфире Первого областного. Время Сахалинское, 15:57. И вот именно на этой ноте я вынужден с вами попрощаться, дорогие. И встретимся уже в следующем сезоне, то есть в сентябре. А это будет завтра, ровно в 11:00. Я вместе с вами здесь. И будем с вами обсуждать тему 1 сентября. Уверен, что завтра произойдет что-то очень интересное. Вам же легкого трудового понедельника. Он закончится совсем скоро. Ну, а после меня не хоть трава не расти, а после меня Игорь Орлов. Он вас припроводит домой и проведет с вами остаток этого понедельника. Счастливо, пока!

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Участок Корсаковской трассы расширят до 4 полос. На сахалинских дорогах появятся новые передвижные камеры. В Южно-Сахалинске раскрыли две кражи из одного магазина одежды. На юге острова продолжается капитальный ремонт участка проспекта Мира с 11 по 13 километр трассы Южно-Сахалинск-Корсаков. Работы идут от поворота на Охотскую трассу до центра Восток. Земляное полотно и основание дороги уже подготовлены. Сейчас специалисты укладывают асфальт, а до конца года планируют завершить покрытие в три слоя. На участке также оборудуют остановки, пешеходные переходы и тротуары. Параллельно реконструируют 40-метровый мост. Его расширят с 3 до 4 полос. Полностью завершить работы на региональном участке планируют в марте 2027 года. С 1 сентября на аварийных участках дорог Сахалинской области начнет работать новый передвижной комплекс фиксации нарушений. Он будет контролировать превышение скорости и выезд на встречную полосу. Комплекс смогут устанавливать у дороги на опорах освещения или использовать прямо из автомобиля дорожного патруля. С первого дня осени новые камеры появятся на трассах Южно-Сахалинск-Корсаков, Южно-Сахалинск-Аха, Лиственничная-Охотская и Южно-Сахалинск-Холмск. Также комплексы задействуют на юго-западном объезде областного центра, улицах Железнодорожной дорожной и транзитной. С полным перечнем мест установки дорожных камер Сахалинской области, а также маршрутами дорожного патруля можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции. 46-летнего жителя Южно-Сахалинска подозревают в двух кражах из одного магазина одежды. По данным полиции, оба случая произошли в августе 9 и 12 числа. Как установили правоохранители, мужчина выбирал вещи в торговом зале, относил их в примерочную, снимал антикражное устройство и складывал одежду в принесенную с собой сумку. После этого он покидал магазин, не оплатив товар. По версии полиции, похищенные вещи мужчина позднее продавал на улице. Общий ущерб магазину составил более 24 тысяч рублей. По двум эпизодам кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В Рособорнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году. Так, максимальный балл за экзамен по профильной математике увеличит с 32 до 33. Экзамен по истории синхронизируют с единым государственным учебниками. Общее количество заданий по этой дисциплине увеличится с 21 до 22. Максимальный первичный балл вырастет с 42 до 43. Экзамены по биологии, географии, языкам, литературе, математике, обществознанию, русскому, физике, химии останутся без изменений. Швейцарский садовод Йорк Висли установил новый мировой рекорд, вырастив перец чили длиной более полуметра. Для него это уже третье мировое достижение. Предыдущий рекордный перец садовода достигал 30,5 сантиметров. Йорк Висли рассказал, что начинает выращивать перец еще в марте. Высаживать семена в помещении под лампами при температуре около 28 градусов. В конце апреля растения пересаживают в сад, когда минует риск заморозков. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, наша вечеря с вами продолжается. Сегодня у нас финальный день лета, и этот факт может, наверное, только грустиночку какую-то вызывать. Тем не менее, друзья, могу сказать что-то позитивное. Лето обязательно будет, но только в следующем году. Поэтому у нас есть огромное количество времени, огромное количество дней, месяцев, предшествующих всему этому празднеству, и вы можете просто заранее потихонечку подготовиться. Допустим, если вы понимаете, что этим летом вам не хватило палат, либо, возможно, шатра, может, даже просто мангала для того, чтобы сосиски пожарить. У вас есть время для того, чтобы все это подготовить. В общем и целом, в таком ключе мы будем двигаться вместе с вами далее, уже с осенним, я бы сказал, таким настроением. Поэтому оставайтесь на радио СТВ, слушайте хорошую музыку и, самое главное, больше позитива. Делайте громче.

0: Махмуд Архан и Сена Сенер предлагают почувствовать с треком Feel, как минимум, наверное, ноты их музыкальной композиции, а как максимум, друзья, вайб сегодняшнего дня. Для того, чтобы немного разобраться с тем, что у нас происходит, давайте поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе и в Смирных ожидается 22 градуса тепла. В Тымовском, Чехове и Невельске на термометре до плюс 20. В Углегорске, Томаре и Курильске 18 градусов выше 0, в Холмске плюс 21, в Северокурильске 15 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. В ночное время суток на термометре будет около 10 градусов, днем плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Снабжение Красной Армии продукцией лесной и угольной отрасли в годы Второй мировой войны было одной из важнейших задач Сахалина и Курил. Свыше 1 000 000 кубометров древесины и более 200 тысяч тонн угля было отправлено на фронт. В то время на Сахалине работал лесотарный комбинат и лесозавод. Были построены промышленные комбинаты по производству бочкотары и пиломатериалов. Сахалинский уголь использовали на предприятиях всего Дальнего Востока. Им заправляли железнодорожный и морской транспорт. Сахалинские шахтеры добыли около 2 000 000 тонн угля.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как 2x2. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: В отпуске нельзя экономить на эмоциях. Хочешь прыгнуть с высоты – прыгай. Хочешь прокатиться на супервысоких горках – прокатись. Хочешь плавать с акулами – плыви. Тут даже дело не в «хочешь прыгать с высоты», да, а «надо прыгать с высоты». Надо вот заставить себя сделать то, что в обычной жизни вы никогда не делаете. И именно это подарит вам невероятные впечатления, которые запомнятся надолго.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облобластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Финляндия решила бороться с нарушителями личных границ через танцы. Местные политики сняли клип, где под ритмичную музыку повторяют «Стоп, не трогай меня, это мое, нет-нет-нет, вот квадрат». Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ. С заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Идея проста. Вместо скучных брошюр – движения, которые показывают, где именно трогать нельзя. И, по мнению чиновников, запоминаются лучше слов. Правда, остается вопрос, поймут ли мигранты, что квадрат – это зона, куда нельзя заходить. Или решат, что им предлагают сыграть в тетрис. Но финны уверены, ритм и повтор помогут донести смысл даже до тех, кто не знает языка. Подобные методы, кстати, применяли в Австралии для обучения аборигенов правилам дорожного движения через песни. И, кстати, это сработало.
1: Другие новости.
2: Это были другие новости. Если в России введут такие танцы, то чиновникам придется не только законы писать, но и движения разучивать. Останется только раздать методичку и отправить на дискотеку. Берегите свои границы и не забывайте танцевать. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Звоните 321-333.

0: Тедди Свимс и его шикарнейший вокал только что звучали на радио АСТВ, друзья. Мы двигаемся далее, прогноз от синоптиков. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Макарове-Долинске и в Охотском ожидается до плюс 19 градусов. В Ногликах воздух прогреется до 22. В Поронайске и Ваниве плюс 20. В Красногорске, Корсакове и Южно-Курильске ожидается 18 градусов. В Малокурильском до плюс 16. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. В ночное время суток 10 градусов. Днем ожидается плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Нужно вам всегда быть в форме.
5: Форма ведь должна сидеть.
6: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
7: Поронайский молокозавод.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьникс».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: 17.00 на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В аэропорту Южно-Сахалинска объяснили задержку багажа рейса во Владивосток. Четверо жителей Корсакова предстанут перед судом за незаконную добычу трепанга. В областном центре 1 сентября изменят схему подъезда к школе номер 7 из-за продолжающегося ремонта улицы Буеклы. 41 место багажа не загрузили на рейс из Южно-Сахалинского во Владивосток из-за нарушения технологического процесса при наземном обслуживании самолета. Об этом сообщили в аэровокзале областного центра. Инцидент произошел 30 августа на рейсе С-7-6202. Вещи остались в аэропорту вылета и не отправились вместе с пассажирами. Представители аэровокзала принесли пассажирам извинения. Совместно с авиакомпанией багаж уже направили во Владивосток ближайшим доступным рейсом. О порядке его получения людей проинформировали. Дополнительно по факту случившегося проводится служебная проверка. Четверо жителей Корсакова предстанут перед судом по делу о незаконной добыче, обработке и сбыте трепанга. Ущерб от их деятельности оценили в 2 миллиона 400 тысяч рублей. По данным следствия, в ноябре 2024 года один из фигурантов привлек к незаконному промыслу троих знакомых. Одни участники группы добывали трепанг с моторных лодок, используя водолазные сооружения. Другие следили за обстановкой на берегу и в море. Добытые биоресурсы затем доставляли в арендованное помещение в Корсакове, где их подвергали термической обработке для дальнейшего сбыта. После очередного незаконного лова участников группы задержали сотрудники уголовного розыска. Полицейские обнаружили 702 экземпляра свежего и 1127 экземпляров замороженного трепанга. Расследование завершено, уголовное дело направят в суд. В Южно-Сахалинске 1 сентября изменят схему подъезда к школе номер 7. Это связано с продолжающимся ремонтом улицы Антона Буеклы. Заехать к учебному заведению со стороны проспекта Мира будет нельзя. К началу учебного года на участке уже подготовили подъезд к школе, заасфальтировали дорогу, обустроили тротуары и парковочный карман. Однако ремонт инженерных сетей продолжается. В день школьных линеек рядом с учреждением будут работать регулировщики. Родителям предлагают пользоваться альтернативными парковками, в том числе площадкой за музеем книги Чехова «Остров Сахалин». Кроме того, в первой половине дня парковка на участке улицы Дзержинского будет бесплатной. Полностью открыть улицу Антона Буеклы для движения планируют в течение сентября. В школе номер 2 Корсакова откроют профильные классы с углубленным изучением истории, обществознания и литературы. Учреждение вошло в число первых 4 школ Сахалинской области, где появится такой формат обучения. Проект реализуют в рамках концепции исторического просвещения, утвержденной Министерством просвещения России. Соглашение об открытии классов подписали в Южно-Сахалинске между региональным отделением Российского военно-исторического общества и образовательными организациями области. В Сардах нашли мраморную статую, которая тысячи лет служила дорожным покрытием. Скульптуру нашли во время обследования главной римской колоннадной улицы. Разбитая на две части, она лежала лицом вниз и служила элементом мостовой. Фигуру аккуратно расчистили и извлекли. Находка сохранила элементы разных исторических эпох и помогла ученым проследить необычную судьбу древнего произведения искусства. Большинство античных мраморных статуй были раскрашены, и это, по словам ученых, не исключение. Сейчас реставраторы очищают фигуру, стараясь сохранить все уцелевшие частицы краски для последующего анализа. По завершении работ фрагменты будут соединены и статую выставят в одном из турецких археологических музеев вместе с другими находками из Сард. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Обеспечьте безопасность ваших данных в социальных сетях. Мошенники взламывают аккаунты граждан и рассылают всем подписчикам сообщения с просьбами занять денег. Если вам пришло такое сообщение, перезвоните его отправителю и убедитесь, действительно ли он его отправлял. Нередко аферисты присылают пользователям ссылки на фишинговые сайты. Не переходите по неизвестным ссылкам. Чтобы избежать взлома своих аккаунтов, установите код-пароль и двухфакторную аутентификацию. Не вводите подозрительные символы по просьбе неизвестных лиц. Если вы все-таки стали жертвой мошенника, перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, давайте вместе с вами традиционно пробежимся по праздникам, которые сегодня у нас есть. Возможно, как раз-таки они вам доставят чуточку какого-то позитивного настроения. 31 августа у нас на календаре, лето заканчивается, финальный день, и как будто бы, ну, логично будет что-то подобное преподнести. Для всех, кто любит снимать всевозможные рилсы и, возможно, полезные видео, а возможно, о жизни. В общем и целом, для тех, кто ведет блог, сегодня день блога. И, кстати, этот праздник уже 21 год, друзья, празднуют, на минуточку. А если говорить о чем-то более серьезном, сегодня у нас день ветеринарного работника. Хочется поздравить всех причастных. Лечите, пожалуйста, наших питомцев, да и на самом деле пусть пациентов у вас будет поменьше, насколько это возможно. Пусть все будут здоровы и, конечно, в хорошем настроении, бегают и радуют своих владельцев, так сказать. Друзья, с этой информацией мы двигаемся только вперед. Желаю всем отличного настроения в этот солнечный прекрасный день, ну и, конечно, побольше музыки.

странно, я знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, давайте разбираться, что интересного происходит вокруг нас в рамках программы «Интершум». Кстати, первая новость у нас будет довольно, я бы сказал, такая неординарная. Снова задействованы у нас зумеры, в данном случае парни. Так вот, они, собственно, перестали мыться перед свиданиями. Считают, что естественный запах сделает их более привлекательными для девушек. Такой тренд набирает популярность в социальных сетях и называется «Феромон Максинг». Идея основана на том, друзья, что вместе с потом тело человека выделяет якобы особые феромоны. И вот те самые сторонники тренда уверены, что подобный букет из запахов может усилить влечение у партнерши. Некоторые даже призывают не стирать свою одежду, не пользоваться дезодорантами. Друзья, можно вообще на самом деле просто еще целиком и полностью в лужу упасть перед свиданием и сразу на него идти. Если лень что-то делать, ну, наверное, надо превратить это в тренд. Двигаемся далее. Очередное забавное исследование. Коты — это единственные питомцы, которые могут нарушить психику детей. Эксперты проследили связь между наличием в семье домашнего питомца и психологического состояния дошкольников. Одна из главных причин возможного риска — это тот самый паразит, который может передаваться от котов к людям. Он способен негативно влиять на работу головного мозга и вызывать нарушения в психике. Поэтому питомца нужно регулярно водить к ветеринару. Независимый характер кошек также может стать препятствием для выстраивания эмоциональной связи с ребенком. У собак, черепах и других домашних питомцев риск подобного гораздо меньше. Вот, получается, друзья, настоящие пушистые абьюзеры. В Южно-Сахалинске завершился кулинарный марафон «Дары морей». В течение 3 недель 8 кафе и ресторанов города предлагали жителям и гостям фестивальные сеты из блюд на основе лосося и морепродуктов. В городской администрации сообщили, что за финальную неделю посетители заказали 584 сета, а всего за время гастромарафона продали 1983 штуки. Более подробно о данной новости, друзья, и любых других, читайте на stv.ru, подбирайте то, что вам по вкусу, и, соответственно, просвещайтесь. На этом «Интершум» все, мы двигаемся далее.
0: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области, во всех нижеперечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее и в Смирных на термометре будет 22 градуса, в Тымовском, Чехове и Невельске отметка будет равна плюс 20. В Углегорске, Томаре и Курильске ожидается плюс 18, в Холмске будет 21 градус. В Северокурильске воздух прогреется всего до плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью ожидается 10 градусов, днем до плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: После объявления войны в 1941 году уже на следующее утро на Северном Сахалине в военкоматах образовались очереди из добровольцев. К концу 1941 года в пунктах военной подготовки обучалось свыше 4000 человек в группах противовоздушной и противохимической обороны. Проходили военное обучение и женщины. 220 сахалинок охраняли на острове склады с боеприпасами. За время войны на фронт было мобилизовано более 20 тысяч сахалинцев.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
8: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16.

24/7. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Всем привет! Это «Другие новости». Православная церковь напомнила, ссоры со свекровью – это не просто семейные разборки, а нарушение пятой заповеди. Протоиерей Федор Бородин объяснил, родители супруга приравниваются к собственным, поэтому хамство в их адрес – грех. Но есть нюансы. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. И какой же нюанс? А вот какой? Терпеть вмешательство не обязательно. Если свекровь навязывает то, что противоречит вашей вере, ее можно не слушать. Но если ссора уже случилась, лучше признать свою часть вины и попросить прощения. Теперь понятно, почему свекровь всегда выигрывает. У нее на стороне не только многолетний опыт, но и божественный закон. Но и невесткам есть что противопоставить. Церковь разрешает не слушать старших, если те лезут в духовное. Так что в следующий раз, когда свекровь скажет «ты неправильно варишь борщ», можно ответить «это моя вера в борщ, я так чувствую». И будете правы, но лучше все-таки извиниться, хотя бы для кармы.
1: Другие новости.
0: Это были другие новости. Если вы невестка и свекровь снова докопалась до вашего борща, знайте, вы можете не слушать, но потом придется просить прощения. Вот такой вот замкнутый круг, который старшее поколение называет заботой. А мы называем это очередным раундом в пользу свекрови. Берегите нервы и не забывайте, что грехи прощают, а свекровь нет. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12. We'll be right back.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 1 сентября на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском, Макарове, Долинске и Охотском будет до плюс 19. В Ногликах ожидается 22 градуса. В Парнайске и Ваниве отметка будет равна 20 с плюсом. В Красногорске, Корсакове и в Южно-Курильске до плюс 18. В Малокурильском будет 16 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода также без осадков. В ночное время суток на термометре до плюс 10, днем 21 градус. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
2: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: друзья, давайте прямо сейчас немного поговорим о дорожной обстановке. В дни подготовки и проведения Парада Победы в Южном ограничат проезд и парковку транспорта. Временные ограничения будут действовать 1, 2 и 3 сентября в связи с подготовкой и проведением парада, посвященного Дню Победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. 3 сентября с 7:00 до 13:00 для проезда будут закрыты улица Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской, Коммунистический проспект от улицы Горького до улицы Комсомольской, переулок Алтайский, от улицы Горького до заезда на территорию гидростроя, это переулок Алтайский, номер 11. Кроме того, вводятся ряд ограничений на остановку и стоянку транспортных средств с 12:00 1 сентября до 14:00. 2 сентября будет запрещена остановка машин на улице Горнолыжной в районе верхней парковки, а сам въезд на эту парковочную площадку будет также полностью закрыт. С 19:00 2 сентября до 11:00 3 сентября будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по улице Ленина, 173. Друзья, имейте в виду данную информацию, обязательно ей пользуйтесь и заранее планируйте свои маршруты, соблюдайте правила дорожного движения и слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: В областной столице 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Немного поговорим о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции со сторонними журналистами. Новый остановочный пункт «Агролицей» в областном центре начнет работать с 1 сентября. В Южно-Сахалинске завтра изменят схему подъезда к школе номер 7. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции со странными журналистами. Глава региона отметил, что это важный рабочий инструмент. Представители СМИ собирают вопросы островитян, поэтому такое общение позволяет увидеть, что действительно волнует людей и требует оперативного решения. Так, в ходе встречи губернатор рассказал, что ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной благодаря постоянной работе с поставщиками и заблаговременному формированию запасов. Отвечая на вопрос о работе сахалинской птицефабрики, Валерий Лимаренко сообщил, что на предприятии сказали последствия неэффективного управления. Сейчас при поддержке областного правительства объемы производства постепенно восстанавливаются. Новый остановочный пункт «Агролицей» в областном центре начнет работать с 1 сентября. Об этом сообщили в пассажирской компании «Сахалин». Объект начинает работу по просьбам пассажиров в рамках проекта «Железная дорога как городской транспорт». В компании отмечают, что это должно улучшить транспортную доступность и качество обслуживания жителей. Из-за открытия остановочного пункта время отправления ряда поездов с промежуточных станций будет скорректировано. При этом начало следования с начальной станции и прибытие на конечную остаются прежними. В Южно-Сахалинске 1 сентября изменят схему подъезда к школе номер 7. Это связано с продолжающимся ремонтом улицы Антона Буюклы. Заехать к учебному заведению со стороны проспекта Мира будет нельзя. К началу учебного года на участке уже подготовили подъезд к школе, заасфальтировали дорогу, обустроили тротуары и парковочный карман. Однако ремонт инженерных сетей продолжается. В день школьных линеек рядом с учреждением будут работать регулировщики. Родителям предлагают пользоваться альтернативными парковками, в том числе площадкой за музеем книги Чехова «Остров Сахалин». Кроме того, в первой половине дня парковка на участке улицы Дзержинского будет бесплатной. Полностью открыть улицу Антона Буйклы для движения планируют в течение сентября. В Южно-Сахалинске завершился гастрономический марафон «Дары морей». За 3 недели его участники реализовали почти 2000 фестивальных сета с блюдами из лосося и морепродуктов. Только за последнюю неделю гости заказали 584 сета. 8 кафе и ресторанов города подготовили специальные блюда в рамках гастромарафона. «Дары морей» проходят в рамках фестиваля «Остров рыба», который приурочен к празднованию Дня города. Россиянка 2 суток плыла по Иртышу. Пловчиха из Санкт-Петербурга Александра Назарова за 48 часов преодолела 132 километра в одиночном заплыве. Весь маршрут Назарова проходила одна, без выхода на берег и касания лодки. По данным организаторов, ранее в России никто не преодолевал на открытой воде такую дистанцию в одиночном формате. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Друзья, с каждым днем у нас вокруг появляется все больше и больше всевозможных трендов, и на самом деле из них действительно есть полезные. Допустим, сейчас набирает обороты такой тренд, называется он wellness-свидание. Собственно, это тренд на активный образ жизни, и он вот как раз-таки распространяется на свидания тоже. Их все чаще назначают, знаете, не где-то в ресторане, а, допустим, на теннисном корте или в классе йоги. Такие встречи помогают не только провести время с пользой, но и узнать друг друга лучше благодаря какому-то общему увлекательному занятию. И на самом деле есть несколько идей, начиная от самого простого, да, то есть можно просто банально прогуляться по городу, это самый доступный формат, вам не нужны никакое-то специальное снаряжение, ни предварительная запись. Просто выбирайте маршрут с точки притяжения, например, там, дойти до ботанического сада, до какого-то сквера или, допустим, до дома с какой-то необычной интересной архитектурой. В общем и целом, все зависит только от того, какую вы идею придумаете. Можно просто отправиться в хайкинг, это тоже прогулка, но она здесь немного более амбициозная, я бы так сказал. Подойдет, например, какой-то загородный маршрут на 2-3 часа с озером, скалой или, возможно, с видовой точкой в финале. Кстати, размеченные трассы, друзья, я думаю, тоже можно найти. У нас огромное количество всевозможных экотроп, которые расположены не только в городе Южно-Сахалинске. Самое главное, немножко этим вопросом побольше заинтересоваться. Ну, вид прогулки — это совместная пробежка. Для тех, кто, собственно, любит немножко поактивнее проводить время, я думаю, данный вариант тоже подойдет. Можно покататься на велосипедах. Насколько я знаю, их также дают у нас в аренду. Поплавать в бассейне, сходить на урок танцев. В общем и целом, друзья, все, что связано с какой-то физической активностью, по-любому подойдет вот для такого вида свидания. Ну и здесь есть свои плюсы. То, что вы сможете не только, собственно, получается, вкусно поесть, да, вы сможете посмотреть на человека в деле, да, как он, собственно, себя ведет при физических нагрузках. В данном случае пропадает натянутость в разговоре, потому что вы, собственно, находитесь в довольно интимной обстановке, даже при том же самом хайкинге спокойно можете между собой общаться. И вдобавок у вас появляется какая-то общая история, те самые, так сказать, действия, которые вы совместно совершили, они как раз-таки позволяют вам вот превратить это в какое-то приключение, которое как минимум можно будет вспоминать, а как максимум обсудить. В общем и целом, думайте, придумывайте что-то интересное, будьте здоровы и слушайте радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее в Смирных ожидается 22 градуса выше 0, в Тымовском, Чехове и Невельске будет до плюс 20. В Углегорске, Томаре и Курильске отметка будет равна плюс 18. В Холмске воздух прогреется до 21 градуса. В Северо-Курильске на термометре до плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. В ночное время суток ожидается 10 градусов, днем плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
9: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
10: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
9: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
10: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Теперь на госуслугах можно не только записаться к врачу и оплатить налоги, но и заняться информатикой. Минцифра запустила курсы по программированию для школьников и студентов. Более 60 тысяч ребят смогут выбрать один из сотни курсов от АЗОВ до олимпиадного уровня. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.

0: Запись ведется через госуслуги. Нужно пройти вступительные испытания и ждать распределения в группу. Теперь подростки смогут не только скроллить ленту, но и писать код. Кстати, вот вам познавательный факт. Курс «Код будущего» уже существует второй год, но теперь он стал гораздо доступнее. Если ваш ребенок до сих пор не знает, чем заняться после школы, предложите ему программирование. Это лучше, чем бесцельно сидеть в телефоне, и полезнее, чем смотреть мемы. Хотя мемы мы тоже любим.
1: Другие новости.
0: Это были другие новости. Если вы школьник и не знаете, как провести вечер, зайдите на госуслуги и запишитесь на курсы. А если вы родитель, радуйтесь, что ребенок теперь будет занят делом, а не играми. И помните, программист – это профессия будущего, а мемы – просто хобби. Так что учитесь, пока есть возможность. И, кстати, не забывайте про сертификат. Он может стать вашим пропуском в вуз. До встречи в эфире. Это были другие новости. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Звоните 321-333.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, в Макарове, Долинске и в Охотском будет до плюс 19. В Ногликах воздух прогреется до 22 градусов, в Поронайске и Ваниве до плюс 20. Далее у нас в Красногорске, Корсакове и в Южно-Курильске будет 18 градусов, в Малокурильском до плюс 16. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью ожидается 10 градусов, днем 21 с плюсом. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет влюбленная пара.
3: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
4: Ну да, а чё?
3: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: будет на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. С 1 сентября на аварийных участках дорог Сахалинской области начнет работать новый передвижной комплекс фиксации нарушений. В Госдуме предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На территории муниципалитета были потоплены 9 частных домов, 20 квартир и 14 подвалов. Два дома не подлежат восстановлению. Комиссия по оценке ущерба будет принимать заявления вплоть до 2 сентября. В Углегорском районе к выплатам приступят в начале недели. Здесь потопленными оказались более 50 объектов в 6 населенных пунктах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко для устранения последствий прошедшего циклона все коммунальные и аварийные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы региона до полной стабилизации. С 1 сентября на аварийных участках дорог Сахалинской области начнет работать новый передвижной комплекс фиксации нарушений. Он будет контролировать превышение скорости и выезд на встречную полосу. Комплекс смогут устанавливать у дороги, на опорах освещения или использовать прямо из автомобиля дорожного патруля. С первого дня осени новые камеры появятся на трассах Южно-Сахалинск-Корсаков, Южно-Сахалинск-Аха, Лиственничная-Охотская и Южно-Сахалинск-Холмск. Также комплексы задействуют на юго-западе. В западном объезде областного центра, улицах железнодорожной и транзитной. С полным перечнем мест установки дорожных камер Сахалинской области, а также маршрутами дорожного патруля можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции. В Госдуме предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию. Соответствующее предложение направлено главе Минтранса, сообщает ТАСС. Сейчас дальнобойщики относятся к специальности «водитель автомобиля». Авторы идеи считают, что этого недостаточно, поскольку их работа заметно отличается от работы шоферов, которые ездят на короткие расстояния. День шахтера отметили в Углегорском районе. Праздничные мероприятия прошли в Шахтерске. Для гостей организовали спортивные и игровые площадки, квесты, творческие мастер-классы и ярмарку сахалинских брендов. Юные участники также смогли познакомиться с работой угольной отрасли в интерактивном формате. Праздничную программу завершили концерт и фейерверк. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, напоминаю, что если вы хотите знать все новости о том, что в ближайшее время и в данную секунду происходит на территории Сахалинской области, обязательно заходите на сайт stv.ru и также в телеграм-канал stv.ru Сахалин и Курилы. Именно в данных источниках на постоянной основе появляются все инфоповоды, о которых идет разговор, какие-то мероприятия, возможно, видоизменения и происшествия. В общем и целом, все, что происходит на территории Сахалинского региона. Обязательно читайте, просвещайтесь, будьте в курсе всех событий.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее и в Смирных будет 22 градуса на термометре, в Тымовском, Чехове и Невельске до плюс 20. В Углегорске, Томаре и Курильске ожидается 18 градусов выше 0, в Холмске плюс 21. В Северокурильске термометр укажет на 15 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. В ночное время суток ожидается 10 градусов, днем плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко БМК 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 54-77.
7: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
9: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
10: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
9: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
10: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: А в отпуске нельзя экономить на эмоциях. Хочешь прыгнуть с высоты – прыгай. Хочешь прокатиться на супервысоких горках – прокатись. Хочешь плавать с акулами – плыви. Тут даже дело не в «хочешь прыгать с высоты», да, а «надо прыгать с высоты». Надо вот заставить себя сделать то, что в обычной жизни вы никогда не делаете. И именно это подарит вам невероятные впечатления, которые запомнятся надолго.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Макарове-Долинске и Охотском ожидается до плюс 19, в Ногликах будет 22 градуса. В Поронайске и Иваниве до плюс 20, в Красногорске, Корсакове и Южно-Курильске ожидается 18 градусов, в Малокурильском до плюс 16. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью до плюс 10, днем 21 градус. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Позволь мне сегодня рассказать тебе об органе, этом величественном чуде музыкального мира, которое порой кажется не инструментом, а целым собором звуков, воздвигнутым во славу гармонии. Представь, сотни, а порой тысячи труб, от крошечных свистящих до исполинских гудящих, словно морские волны или далекие громы. Клавиатура не одна, а несколько, плюс ряды педалей для ног, меха, нагнетающие воздух. Орган не просто инструмент. Это настоящий музыкальный город, где каждый звук, как улица, площадь или башня в грандиозном архитектурном ансамбле. Его история тянется сквозь века. Уже в античности были прообразы органа, а в средние века он обрел свое истинное призвание – звучать в храмах. Под высокими сводами соборов его голос наполнял пространство, возносил мысли к небесам, заставлял сердца замирать от благоговения. Но орган не только церковный житель. Он звучал и в дворцовых залах, а сегодня звучит и в концертных. Везде, где нужна мощь и глубина. Эта музыка обволакивает тебя со всех сторон. Она заставляет расправить плечи и почувствовать что-то по-настоящему великое. И это не просто ноты. Это голос самого здания, его каменная душа, которая наконец-то обрела дар речи. Орган не просто играет музыку, он строит миры, рассказывает эпосы, говорит на языке, понятном душе без слов. И при всей своей величественности он готов поделиться этим даром с каждым, кто готов слушать сердцем.
1: Звуки музыки.
3: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Новости на радио АСТВ.
1: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На территории муниципалитета были потоплены 9 частных домов, 20 квартир и 14 подвалов. Два дома не подлежат восстановлению. Комиссия по оценке ущерба будет принимать заявления вплоть до 2 сентября. В Углегорском районе к выплатам приступят в начале недели. Здесь потопленными оказались более 50 объектов в 6 населенных пунктах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко для устранения последствий прошедшего циклона все коммунальные аварийные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы региона до полной стабилизации. В областном центре ко Дню знаний обеспечены проезды ко всем социальным учреждениям. Как рассказали в мэрии, родители могут беспрепятственно подвозить и высаживать детей возле школ. При этом горожан просят соблюдать меры безопасности, особенно в день проведения праздничных линеек. 1 сентября вблизи образовательных учреждений будут дежурить сотрудники ГАИ. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Глава региона отметил, что это важный рабочий инструмент. Представители СМИ собирают вопросы островитян, поэтому такое общение позволяет увидеть, что действительно волнует людей и требует оперативного решения. Так, в ходе встречи губернатор рассказал, что ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной благодаря постоянной работе с поставщиками и заблаговременному формированию запасов. Отвечая на вопрос о работе Сахалинской птицефабрики, Валерий Лимаренко сообщил, что на предприятии сказались последствия неэффективного управления. Сейчас при поддержке областного правительства объемы производства постепенно восстанавливаются. На Сахалине и Курилах стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Участковые комиссии работают в труднодоступных и отдаленных местах Сахалинской области. В частности, как сообщает избирком региона, на промышленной площадке Северо-Сахалинской в Ногликском районе проголосовали вахтовики, обеспечивающие работу островного участка магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. На Курильском острове Шикотан досрочно проголосовали военнослужащие, которые несут боевое дежурство на морской границе. Мошенники перед Днем знаний публикуют объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми. Для их якобы получения аферисты требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные каналы и боты. Россиянам рекомендуют с осторожностью относиться к рекламе в интернете и не переходить на незнакомые сайты по рекомендации или требованию незнакомцев. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Впереди нас с вами, друзья, ожидает 2 часа сочных музыкальных композиций, звучащих на радио СТВ за последние 25 лет, поэтому усаживайтесь поудобней, возможно, берите какой-нибудь вкусный напиток и, соответственно, приступаем вместе с вами к прослушиванию. Ищем те композиции, которые в какие-то моменты нашей жизни будоражили наши сердечки, немножко ностальгируем, вспоминаем то, что с нами происходило. Сергей Лазарев, это все она. We'll be right back.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахее и в Смирных будет 22 градуса, в Тымовском, Чехове и Невельске ожидается до плюс 20, в Углегорске, Томаре и Курильске в среднем 18 градусов, в Холмске до плюс 21. В Северокурильске отметка будет равна 15 градусам. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, в ночное время суток 10 градусов, днем 21 с плюсом, ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32.

0: 2226 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Макарове-Долинске и Охотском ожидается до плюс 19, в Ногликах 22 градуса. В Поронайске и Ваниве до плюс 20. В Красногорске, Корсакове и в Южно-Курильске ожидается 18 с плюсом. В Малокурильском 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Днем, точнее в ночное время суток до плюс 10, а вот днем 21 градус. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
5: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области, во всех ниже перечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Смирных и в Холмске средняя температура составит 22 градуса, в Тымовском, Чехове и Невельске до плюс 20. В Углегорске и Тамари воздух прогреется до 18 градусов, в Северокурильске плюс 15, в Курильске 18 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью будет до плюс 10, днем 21 градус. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: В годы войны рыбная промышленность Сахалина и Курил работала по-особому. Главная задача была снабдить фронт, накормить Красную армию. А рыбаки госпредприятий получили статус военных рыбаков. На Сахалине круглосуточно работало 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными емкостями. Объемы производства увеличивались ежегодно. Всего за годы войны наша область добыла свыше 1 миллиона центнеров рыбной продукции. На судах рыбу заготавливали и тоннами отправляли на фронт.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Макарове-Долинске и Охотском отметка будет равна плюс 19. В Ногликах воздух прогреется до 22 градусов. В Поронайске и Ваниве до плюс 20. В Красногорске, Корсакове и в Южно-Курильске ожидается 18 градусов тепла. В Малокурильском 16 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, 10 градусов будет ночью, днем ожидается плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области, во всех ниже перечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Смирных и в Холмске средняя температура составит 22 градуса, в Тымовском, Чехове и Невельске до плюс 20. В Углегорске и Тамари воздух прогреется до 18 градусов, в Северокурильске плюс 15, в Курильске 18 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью будет до плюс 10, днем 21 градус. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
4: Реклама.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Наша группа

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области, во всех ниже перечисленных населенных пунктах, погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Макарове-Долинске и в Охотском отметка будет равна плюс 19. В Ногликах воздух прогреется до 22 градусов. В Поронайске и Ваниве до плюс 20, в Красногорске, Корсакове и в Южно-Курильске ожидается 18 градусов тепла. В Малокурильском 16 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, 10 градусов будет ночью, днем ожидается плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
4: Реклама.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Ловец снов.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

все удивляются, как так, ребята, не может быть, ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.

0: Северокурильске плюс 15, в Курильске 18 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью будет до плюс 10, днем 21 градус. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Наша группа ВКонтакте «Ловец».

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Макарове-Долинске и Вахотском отметка будет равна плюс 19. В Ногликах воздух прогреется до 22 градусов. В Поронайске и Ваниве до плюс 20. В Красногорске, Корсакове и в Южно-Курильске ожидается 18 градусов тепла. В Малокурильском 16 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, 10 градусов будет ночью, днем ожидается плюс 21. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
6: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Ловец.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Охе, в Смирных и в Холмске средняя температура составит 22 градуса, в Тымовском, Чехове и Невельске до плюс 20. В Углегорске и Тамари воздух прогреется до 18 градусов, в Северокурильске плюс 15, в Курильске 18 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью будет до плюс 10, днем 21 градус. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

радио АСТБ. Первое областное.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Всем бодрого утра. В Южно-Сахалинске 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Жители Тамаринского района начали получать компенсации за утраченное во время циклона имущество. На территории муниципалитета были потоплены 9 частных домов, 20 квартир и 14 подвалов. Два дома не подлежат восстановлению. Комиссия по оценке ущерба будет принимать заявления вплоть до 2 сентября. В Углегорском районе к выплатам приступят в начале недели. Здесь потопленными оказались более 50 объектов в 6 населенных пунктах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко для устранения последствий прошедшего циклона все коммунальные аварийные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация находится на личном контроле главы региона до полной стабилизации. В областном центре ко Дню знаний обеспечены проезды ко всем социальным учреждениям. Как рассказали в мэрии, родители могут беспрепятственно подвозить и высаживать детей возле школ. При этом горожан просят соблюдать меры безопасности, особенно в день проведения праздничных линеек. 1 сентября вблизи образовательных учреждений будут дежурить сотрудники ГАИ. Валерий Лимаренко подвел итоги пресс-конференции с островными журналистами. Глава региона отметил, что это важный рабочий инструмент. Представители СМИ собирают вопросы островитян, поэтому такое общение позволяет увидеть, что действительно волнует людей и требует оперативного решения. Так, в ходе встречи губернатор рассказал, что ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной благодаря постоянной работе с поставщиками и заблаговременному формированию запасов. Отвечая на вопрос о работе сахалинской птицефабрики, Валерий Лимаренко сообщил, что на предприятии сказались последствия неэффективного управления. Сейчас при поддержке областного правительства объемы производства постепенно восстанавливаются. На Сахалине и Курилах стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Участковые комиссии работают в труднодоступных и отдаленных местах Сахалинской области. В частности, как сообщает избирком региона, на промышленной площадке Северо-Сахалинская в Ногликском районе проголосовали вахтовики, обеспечивающие работу островного участка магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. На Курильском острове Шикотан досрочно проголосовали военнослужащие, которые несут боевое дежурство на морской границе. Мошенники перед Днем знаний публикуют объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми. Для их якобы получения аферисты требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные каналы и боты. Россиянам рекомендуют с осторожностью относиться к рекламе в интернете и не переходить на незнакомые сайты по рекомендации или требованию незнакомцев. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

некоторый мандраж. Связано ли это с первым выходом после продолжительного отпуска, или это связано с Днем Знаний? Этот день для меня всегда, если честно, был волнительным, я еще не понял. Но рад приветствовать всех и каждого на волне Радио СВ. Да, привет всем, меня зовут Артем Бушаев, и сегодня это утро встречаю с вами без Жени. Она к нам присоединится обязательно, но уже завтра. Ну что, товарищи дети и их родители, терпение вам в наступившем учебном году, с праздником, с Днем Знаний, поздравляю всех и каждого. Здесь с вами я и пробуду ближайшие 4 часа. Добро пожаловать, ребята. Буду угощать вас музыкой, будем играть с вами, танцевать и наслаждаться этим утром вместе. Спонсор нашего утра — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор — «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Впереди нас встречают гости. Гости, ребята, из будущего. А точнее, я бы сказал правильно, из прошлого. 1999 год. Вспомним, как это было. Ты живешь

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиции». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, ваш астрологический прогноз на сегодня. Погнали, Овны. Неожиданные новости нарушат ваш покой. Но не волнуйтесь, счастливое течение вас обязательно сегодня подхватит. Тельцы, держите ушки на макушке. Кто-то из коллег может вас круто подставить. Сегодня доверять стоит только себе. Близнецы, в погоне за счастьем, будьте внимательны. Может случиться так, что пролетите мимо. Смотрите в оба. Раки, накопившиеся претензии ко второй половинке лучше высказать мягко и в спокойной форме во время романтического ужина. Львы, волнительное знакомство ожидает вас сегодня. Пока непонятно, любовь это или нет, переживать не стоит, говорят астрологи. А далее, Девы, сегодня у вас день различных новостей. До обеда от друзей, после обеда от руководства. Не пугайтесь, все станет только лучше. Весы, на горизонте появятся новые проекты. Прежде чем браться за них, завершите начатые. Это важно. А далее, Скорпионы, не переживайте по поводу набранных килограмм. Зима будет суровой, ваш утеплитель только на руку. Так, стрельцы, прошу прощения, у вас откроется второе дыхание, проблемы растворятся сами собой, и все встанет на свои места. Козероги, сейчас для вас лучшее место – это дом, семья и близкие люди. Водолеи, вас сегодня будут провоцировать, не поддавайтесь, помните, кто к вам с негативом придет, тому типун на язык. Да-да-да. Рыбы, сделайте себе приятный сюрприз, ходите по магазинам. В этот день приятные мелочи способны поднять вам настроение. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

0: 7:19 в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Ахи и Тымовском погода без осадков, плюс 21 градус. В Смирных воздух прогреется до 23 и осадков не ожидается. Далее везде без осадков по температуре. Углегорск и Томарей 17, в Чехове 19, Невельске и Хомске 21 градус. В Северокурильске воздух прогреется, до 14 градусов. В Курильске плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня также без осадков, плюс 20-22 градуса. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Не выбрасывайте прошлое. Создавайте будущее. Дайте своим вещам вторую жизнь. Сдавайте вторсырье на переработку и получайте вознаграждение. Приносите стекло, пластик и макулатуру в пункт приема вторсырья. Освободите пространство для нового с заботой о природе и чистоте города. Пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу город Южно-Сахалинск на территории ТЦ «Панорама Альфа», улица Емельянова, 14. Перерыв с 14 до 15.00. Экология – дело каждого.
5: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
6: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно, живи.
8: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: После объявления войны в 1941 году уже на следующее утро на Северном Сахалине в военкоматах образовались очереди из добровольцев. К концу 41 года в пунктах военной подготовки обучалось свыше 4000 человек в группах противовоздушной и противохимической обороны. Проходили военное обучение и женщины. 220 сахалинок охраняли на острове склады с боеприпасами. За время войны на фронт было мобилизовано более 20 тысяч сахалинцев.
11: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Коротко, но и не то чтобы о главном. Ребята, но это важно, лудоманы — это те, кто любит играть на ставках, казино и так далее. С сегодняшнего дня, да, именно с 1.09, могут оформить самозапрет на участие в азартных играх. Поздравляем, да? Это касается букмекерских контор, тотализаторов различных, казино. Для этого нужно посетить МФЦ с паспортом. Ну или через госуслуги еще проще, если у вас есть электронная подпись. Поэтому учтите, да? Вдруг кому-то пригодится. Далее у нас будущие расцветки смартфона, ну, вот этих вот новых покусных яблок, да, случайно рассекретил производитель чехлов Торос, так называется компания. Бренд раньше времени опубликовал на Amazon аксессуары для новых моделей iPhone, раскрыв как минимум два варианта расцветки, вишневый и голубой. Будьте готовы, кто вот гоняется за новьем постоянно. До презентации, кстати, осталось чуть меньше 10 дней, поэтому, ребята, ну, либо рекламная какая-то акция пиар-охота, либо действительно кто-то допустил ошибку тотальную.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

7:40 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, до плюс 19 градусов. В Ногликах осадков не ожидается, плюс 23. Далее везде без осадков и по температуре. Так, Поронайск плюс 20, Красногорск 18 градусов, до 20.

0: 20 в Макарове, 22 в Долинске, Охотской 21 градус, Корсаков 18, в Аневе чуть теплее до плюс 22. А далее Малокурильская плюс 16, Южно-Курильск 18 градусов, везде без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не будет, плюс 20-22, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-831.
8: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
11: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
10: И самое главное – забота о каждом пациенте.
11: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
10: Телефон 40 18 18.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Так, ребята, ну вы все прекрасно знаете. Вы знаете, что под занавес этого часа у нас в эфире игра происходит. Что это за игра? Вы тоже наверняка уже знаете, поэтому можете набирать спокойно. 49-15-05. Жду участника. 49-15-05. Звоните прямо сейчас.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Ну что, давайте начинать. Ребята, спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте: шественная «Мираторг» 600 рублей за килограмм, кальмар замороженный 450 рублей за килограмм, филе кур при Осколье 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. А на связи с нами сегодня Елена. Доброе утро.
2: Елена.
1: Здравствуйте, Елена. Как поживаете, Елена?
2: Хорошо, спасибо.
1: Так, как обстановка, какой план на этот день?
2: Да, завершить дела, потому что я готовлюсь уйти в отпуск.
1: Готовитесь уйти в отпуск. То есть нужно закрыть все, чтобы не беспокоили, да, вот?
2: Да.
1: И не закидывать
2: чтобы
1: коллег.
2: Не волноваться, не переживать.
1: Не переживать. А надолго?
2: На 20 дней.
1: 20 дней. Но вы успеете, Елена?
2: А, успею.
1: Все, что запланировано, успеем.
2: Передам, что не успею, передам.
1: Хорошо. Итак, Елена, мы готовы вам включить отрезок песни, где будет зажеванный конец. Вам потом, по итогу, давайте его сейчас послушаем, а после я задам вопрос. Внимание, песня.

0: Счастливо, мир пустой, все будет хорошо, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Хорошо.
1: Ну, человек, видно, что к отпуску готовится. Так, подождите, ну, вариант принят, хорошо, слушаем оригинал.
2: Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел.
1: Ну, конечно, мир, бой, все хорошо и будет хорошо, особенно у Елены, особенно потому, что победа. Мы поздравляем вас, но что, это бурный, жидкий, хотелось бы сказать, аплодисменты в вашу честь. Леночка, спасибо. Ну что, это победа, вам отличного отпуска, отличного завершения всех ваших дел, надеюсь, что не накопившихся, потому что вы человек, слышно, что ответственный. Вот, мы с вами свяжемся чуть позже, ваши контакты есть, спасибо за игру, все, хорошее настроение. Пока-пока, до свидания. Ребята, помните, что у нас игры в рамках нашего утра есть для вас, а также есть призы, а также есть подарки, поэтому забегайте на огонек, участвуйте, и будет все, как сказал Мить Фомин, да, а точнее пропел, хорошо. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
3: Не переживать на радио АСТВ.

0: Первый час пролетел, ребята. Впереди нас ждет следующий в Южно-Сахалинске в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Губернатор поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых мероприятий. Жители улицы Пролетарской в Корсакове сообщают о появлении медведицы с медвежатами. Мэрия областного центра информирует об организации движения в районе школы номер 7. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых общественно-политических и праздничных мероприятий. Это 1 сентября, единый день голосования, 81-я годовщина победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Так, в муниципалитетах усилят контроль за безопасностью на событийных площадках, проведут проверку систем оповещения и экстренной связи, а также актуализируют алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Валерий Лимаренко подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом. Все службы должны действовать четко и слажно, чтобы возможные риски были предупреждены заранее. Жители улицы Пролетарской в Корсакове сообщают о появлении медведицы с двумя медвежатами. По словам людей, хищников здесь замечают уже несколько дней. Сначала животных видели возле мусорных баков в середине улицы. Позже, как рассказывают очевидцы, они начали заходить на территории частных домов. В областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что о ситуации известно. С учетом неоднократного появления медведей, создаваемой ими угрозы, принято решение об их изъятии. Мэрия областного центра информирует об организации движения в районе школы номер 7. В администрации напомнили, что на участке улицы Буйклы от Мира до улицы Комсомольской продолжается капитальный ремонт с масштабной заменой инженерных сетей. При этом сейчас участок дороги заасфальтирован, обустроены тротуары и парковочный карман. Однако, в связи с тем, что работы продолжаются, заезда к школе со стороны проспекта Мира нет. Для парковки предлагаются альтернативные площадки в пешей доступности от школы. 1 сентября на месте будут работать регулировщики. Сборная Сахалинской области отправилась на юбилейный Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО-2026». Состязания состоятся уже пятый год подряд. Они пройдут во Владивостоке в рамках Восточно-экономического форума. В состав островной команды включены сильнейшие многоборцы области, которые стали лидерами на региональных стартах. Клад викингов обнаружил у себя в саду житель Дании. Мужчина строил новую террасу и наткнулся на сокровище во время земляных работ. Находка повергла его в шок. Клад весит больше 18 килограммов и состоит из 700 серебряных предметов. Специалисты называют его совершенно уникальным как с археологической, так и с исторической точки зрения. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Доброе утро, ребята. Всем здравствуйте. Спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ну что, это час у нас, ребята, час для разговоров, для приятных каких-то воспоминаний. Мы все знаем, мы все заглядывали на календарь. А кто даже пропустил этот день, то по пробкам и по количеству школьников нарядных понимает, что пришел день знаний. День, с которым я всех вас поздравляю. Родителям, что терпение, детям того же самого. Но и все, школа — прекрасные годы, яркие воспоминания, как-никак, ну, у кого-то чуть меньше, у кого-то целых 11 лет. И я решил сегодня вместе с вами, ребята, повспоминать, а что это за события такие происходили, которые до сих пор, да, по прошествию многих у кого-то лет, у кого-то чуть меньше, да, остались у вас в памяти. Чем они так натоптали вашей этой самой памяти, что вы помните и вспоминаете это, возможно, с улыбкой на лице, а возможно, знаете, со скрежетом в сердце, да? Самое яркое школьное воспоминание у меня сразу после того, как я написал эту тему, да, выложил ее, кстати говоря, в группу, можете оставлять там комментарии. Вот, я вспомнил, как я первый раз, впервые вообще в жизни прогуливал урок. Это было под школьной лестницей, ведущей на второй этаж. Мы сидели там с одноклассником, и это было невероятно волнительно, невероятно страшно. Каждый шаг, каждое цоканье, ты понимаешь, что идет не школьник, цокая каблуками, и ты думаешь, хоть бы никто не заглянул. Вот вспоминается почему-то такой момент. А еще очень интересный момент был. О, давайте чуть позже, чтобы не затягивать, да, я расскажу еще одну историю, которая тоже мне со школьной парты запомнилась и отпечаталась в памяти. Обязательно все расскажу, но и вы тоже присоединяйтесь. Давайте сделаем так, да. Есть у нас номер в МАКС, можете писать, плюс 7 900 660 1505, различные мессенджеры, пишите, везде увидим, все озвучим, да, также комментарии в группе в соцсети ВКонтакте, тема есть, оставляйте, буду рад. Ну и что, можно еще напомнить вам, что лучший комментарий получает сувениры от магазина мерча «Сахалин», да, продолжаем эту добрую традицию. Все участники недели, кстати, попадают в пятничный розыгрыш пола или ветровки, то есть сегодня побеждаешь, в пятницу среди всех победителей, а вас будет пятеро, да, мы разыграем поло или ветровку. Ну и промежуточный приз обязательно ждет сегодня своего победителя. Поэтому пишите яркие комментарии, будем отмечать. Все, погнали.

Так, ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, овны, неожиданные новости нарушат ваш покой. Но не волнуйтесь, счастливое течение вас обязательно сегодня подхватит. Тельцы, держите ушки на макушке, кто-то из коллег может вас круто подставить. Сегодня доверять стоит только себе любимому. А далее, близнецы, в погоне за счастьем будьте, пожалуйста, внимательны. Может случиться так, что пролетите мимо. Смотрите в оба. Раки, накопившиеся претензии ко второй половинке лучше высказать мягко и спокойной форме во время романтического ужина. Львы, волнительное знакомство ожидает вас сегодня. Пока непонятно, любовь это или нет, переживать не стоит. Далее у нас девы. Сегодня у вас день различных новостей, до обеда от друзей, после обеда от руководства, но не пугайтесь, все станет только лучше. Весы, на горизонте появились новые проекты, прежде чем браться за них, завершите начатые, это очень даже важно. Скорпионы, не переживайте по поводу набранных килограмм, зима будет суровой, ваш утеплитель только на руку. Так, стрельцы, у вас откроется второе дыхание. Проблемы растворятся сами собой, и все встанет на свои места. Козероги, сейчас для вас лучшее место – это дом, семья и близкие люди. А водолеи вас сегодня будут провоцировать, не поддавайтесь. Помните, кто к вам с негативом придет, тому типун на язык. Рыбы, сделайте себе приятный сюрприз. Ходите по магазинам в этот день. Приятные мелочи способны поднять вам настроение. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817. Так, ребята, тема на этот час у нас есть. Самое яркое школьное воспоминание. В День знаний сегодня поговорим именно об этом. Присоединиться может каждый из вас, да? Что вспоминаете вы со школы? Какие такие яркие события остались у вас, ребята, в памяти? И напомню, что лучший комментарий получит сувениры от магазина «Мерча Сахалин», а все участники недели попадают в пятничный розыгрыш пола или ветровки. Пишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505. Также свой комментарий можно оставить в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Так, 8 часов и 18 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, тема нашего сегодняшнего обсуждения, которой присоединиться может каждый, самое яркое школьное воспоминание. Давайте немного прервемся от этой вот излишней суеты и повспоминаем какие-то школьные годы, что там происходило, где именно и по каким причинам. Ребята, помните, что в финале этого часа мы будем благодарны всем вашим сообщениям, всем авторам, но выберем кого-то одного и вручим мерч, небольшой такой сувенир от магазина мерча «Сахалин». Помните это. Так, смотрите, кто у нас сегодня первый засветился. Первое сообщение прилетело следующее. Фунчоза. Вот

0: А, кстати, о том моменте, который пообещал, да, рассказать, еще одно воспоминание. Я как-то попал во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Это было незабываемое, был тогда или в 9-м, или в 10-м классе, не помню. Но попал именно в учебный год, поэтому там, как вы понимаете, у нас шли уроки. И вот этому преподавательскому составу я вспоминаю до сих пор некоторые уроки, а именно по литературе, когда человек, читая стихи, преподаватель, именно учитель, вскакивал со своего стола и запрыгивал на стол, именно на стол, и оттуда он читал стихи, настолько это ярко просто запечатлелось в голове, что я не могу до сих пор забыть. Это вот такие, знаете, приятные воспоминания, именно связанные со школой, с каким-то учебным процессом. Вы же свои истории помните, ребята, что можете рассказать и написать их нам в Макс на номер +7 900 660 15 05. Также можно оставить всегда свой комментарий в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Пишите, ребята, не стесняйтесь, какие у вас есть яркие воспоминания со школьной скамьи. Пока же расскажу вам о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Ахе и Тымовском погода без осадков, +21 градус, давления осадков не ожидается, Смирных 23, в Углегорске Тамаре 17, Чехове 19, Невельске и Хомске +21. В Северокурильске до 14 воздух прогреется, а в Курильске +17 пообещали. В Южно-Сахалинске сегодня приятная температура, +20-22 градуса, осадков не обещают, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Все мы изначально

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

8:26 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, мы зачитываем ваши комментарии на сегодняшнюю тему. Самое яркое школьное воспоминание от Светланы. В группе ВКонтакте есть следующее сообщение. Доброе утро, вспоминаю, как получала аттестатик. Почему-то так она написала. За начальную школу. С 1 по 3 класс была отличницей, но очень активной. Дружил только с мальчишками. Один раз на стройке нашли карбид и пошли взрывать школу. Нас, конечно, поймали. И за отличную учебу и прочерк поведения, хорошее удовлетворительное и не вот, а мне даже неудовлетворительное не могли поставить. Ох, как повезло, да? Но потому что хорошо себя показали. А что случилось с вашими напарниками? Вы же не одна там ходили. Что было с ними? Они, как я понимаю, ну не все же отличники туда пошли, да? Был какой-то заводила явно, у которого не так все было хорошо по учебе. Так, пара сообщений в Макси есть у нас для вас от Анатолия. Доброе утро. Помню два дневника. Один прятал под ковриком перед дверью, где ключи раньше прятали. Вот и не подгадал. Как-то мама пришла, полезла за ключами от квартиры и нашла там мой второй дневник. Я с ним 3 месяца ходил. До сих пор помню, как меня за это очень сильно наказали. Так, слушайте, ну конечно... Логика логичная должна была быть. Но дети, все мы дети. Ребята, самые яркие школьные воспоминания. Сегодня собираем ваши истории. Что вспоминается вам со школьной статьи? Помните, ребятки, что под занавес этого часа самый оригинальный, смешной, интересный комментарий получит от нас, ну, точнее, не от нас, а от наших партнеров магазина Мерча Сахалин сувенир, да. Ну, а под занавес этой рабочей недели, именно в пятницу, да, среди всех участников, которые получали эти сувениры в качестве подарка, да, пятничный розыгрыш пола или ветровки. Есть желание, звоните прямо сейчас. Ой, звоните, нет, пишите, ребята, пишите нам в Макс +7 900 660 15 05. И не забывайте нашу группу в соцсети ВКонтакте. Группа называется Радио АСТВ.

8:32 в Южно-Сахалинске. Спонсор нашего утра, ребята, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный». ТЦ «Мегаберезка», фарш, свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное олейное 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну что, ребята, продолжим ваше сообщение здесь озвучивать. И напомню, что лучшие комментарии сегодня не только звучат в эфире, но и получают подарки островные сувениры от магазина «Мерч Сахалин» на горном воздухе. Что у нас есть на сегодняшнюю тему? А тема, кстати говоря, давайте быстренько напомню, как она звучит. Самое яркое школьное воспоминание. Итак, пара ваших историй на сегодняшнюю тему. Позвольте, я начну. От Нюты такое сообщение. Доброе утро. Мое самое яркое воспоминание о школе – поездка в Японию. Это была первая моя поездка за границу. Мы ездили небольшой группой учеников, которые хорошо учились. Слушайте, вот это вот стимул на самом деле. А мы когда встречаемся периодически на встрече выпускников, да, там ребята тоже более старшие рассказывают, как они ездили куда-то на материк, у них были путешествия по стране, куда-то на поезде несколько дней, и это у них такие вот эмоции, такие у них глаза горят, когда они рассказывают эти истории. А, так, далее у нас от Марии сообщение. Доброе утро, мы с подругой очень долго разрабатывали план. План-капкан. Так, чтобы спрятаться в школе и остаться там на ночь. Ночью украсть у вахтера ключи и забраться на чердак, потому что там лежала метла Гарри Поттера. У нас не получилось, пишет Мария. Нас поймали на этапе пряток. Но не на этапе планирования уже хорошо. А как вы собирались перед родителями оправдываться? Или это в ваш план не входило? Так, хорошо. Вот Владимир сообщение. На уроке физры в третьем классе зимой лизнул палку лыжную. Вот оно. У мужиков, да, и у девчонок разные воспоминания. Так, хорошо, что, ребята, есть у вас в наличии, что вспомните вы, самое яркое школьное воспоминание? Написать нам можно и даже нужно, до конца этого часа принимаются ваши сообщения. Можно оставить свои комментарии в нашей группе в соцсети ВКонтакте, группа называется «Радио АСТВ», как это сделала Светлана, ее сообщение я уже озвучил. А дальше, ребята, можно написать нам в Макс, номер есть, +7 900 660 1505. Пишите, жду. На-на-на!

Ребята, тут подоспели еще ваши истории занятные. Очень уже пробежался глазами. Совсем скоро, буквально через пару секунд, познакомлю вас с этими самыми историями от вас. Вы авторы, вы красавчики. Так, смотрите, у нас лучшие комментарии получают сувениры от магазина «Мерч Сахалин». И в пятницу будем подводить итоги среди всех, кто получал эти сувениры, да. Мы разыграем поло или ветровки. Ну, стиль Сахалина, сами знаете, рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшее от местных дизайнеров. Эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Так, ребятки, ваши сообщения о сегодняшней теме. Тема у нас сегодня такая. Запоминайте, если есть что сказать, пишите. Самое яркое школьное воспоминание. Что вспоминается вам? Доброе утро, помню, перед уроком физики. Мальчишки вход в класс заставили стульями. Так учитель по физике сказал: не хотите в классе учиться, значит, будем в коридоре. И весь урок мы на полу сидели. Ну, это да, ярко. Помню, также продолжается у нас от Анастасии история. Следующая. Помню, если, наконец, ручки вставить иголку и этой иголкой стучать по парте, создается звук, как будто вода капает. Так у нас учительница весь урок бегала и осматривала батареи отопления. Какой ответственный учитель, да? Молодцы. Слушайте, я не знал про эту штуку. Хочется попробовать, да. Так, что у нас еще есть? Добрый день. Помню, как мы с Александром Меркуловым пошли столб спиливать, на котором висел телефонный кабель, чтобы домой не звонили. Перед этим, как я понимаю, какая-то тоже была история, после которой должны были позвонить. А что за история, нам, к сожалению, не пишут, да? А тут даже Александр, еще и Меркулов, да? Все подробности. Хорошо, ребята, что у вас есть за истории? Самое яркое воспоминание со школьной скамьи? Напишите нам, писать можно в Макс, +7 900 660 1505. Также ваши комментарии можно всегда оставить в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Радио АСТВ». Подведем итоги под занавес этого часа. Кому же сегодня достанется сувенир от «Мерч Сахалин», узнаем скоро-скоро. А пока время есть еще. Можете написать свои...

0: И истории очень будет приятно озвучить их в эфире. Давайте прямо сейчас расскажу вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков до 19 градусов. Далее осадков не ожидается. В Ногликах плюс 23, Поронайск 20 градусов, Красногорске 18, Макаров 20, Долинске 22, в Охотском 21, Корсаков 18, Анива 22, в Малокурильском 16 тепла, в Южно-Курильске 18, в Южно-Сахалинске также без осадков плюс 20-22, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
8: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: Купи кухню,
10: шкаф, подарок.
9: С «Деко» выгодно живи.
11: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: «Деко выгодно живи».
12: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
13: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
14: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
13: И самое главное – забота о каждом пациенте.
14: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
13: Телефон 40-18-18.
14: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
15: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
16: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко БМК 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
17: С «Матрешкой» выгодно всегда.
18: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

8:50 в Южно-Сахалинске. Ребята, через пару секунд озвучу еще пару ваших сообщений, истории о ярких воспоминаниях со школьной скамьи. Что же вам такого в школе, что с вами произошло, что вы делали, чем занимались, что вам вот именно тот момент запомнился больше всех остальных. Лучший комментарий сегодня получает сувениры от магазина «Мерча Сахалин». Напомню, что адрес и режим работы, да, это где? СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Ежедневно с 11 до 20.00 официальный «Мерч Сахалин», «Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Напоминаю вам, да, что все участники недели попадают у нас в пятничный розыгрыш пола или ветровки. Ну а пока есть у вас возможность, написав свой комментарий, затесаться, да, в победители, попасть в список этих претендентов на главный пятничный приз, да, но получить уже сегодня свой небольшой сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Итак, ваше сообщение, давайте. «Доброе утро, в школе была отличницей, но своровать журнал и наставить другим пятерок, особенно по-русскому, всегда за радость было. Себе, кстати, никогда не ставила и ни разу не попалась». О, а откуда у вас вот это вот рвение было, да, остальных подтянуть, но при этом самой себе, да, ничего не добавить, потому что и так отличницей были. Это нам написала Александра. А далее у нас сообщение такое основательное. Спасибо большое Инне за это сообщение. «Доброе утро! Мое самое яркое школьное воспоминание, впечатление, да? Была у меня привычка после полученной двойки, дабы не томиться ожиданием кары за содеянное, ложиться спать днем. И вот, в очередной раз я, проснувшись вечером, подумала, что проспала всю ночь, рассветалась, как по мне, а на самом деле смеркалась. Встала, надела школьную форму и, увидев маму на кухню, готовящую, как мне показалось, завтрак, на самом деле ужин, пробормотала: мне сегодня пораньше в школу. Видимо, послевкусие вины осталось. И ушла. Каково было мое удивление, когда пришла в пустую школу. В голове ошибка, да? Вы посмотрите, мама при этом не остановила. Что? Почему? Предательски поступила, мне кажется. Но тем самым, что родители хотели нам какой-то урок преподать, да? Смотри на часы, соображай по времени и так далее и тому подобное. Хорошо, ребята, вижу, что еще пару сообщений есть. Через пару минут озвучу их обязательно. Но и вы не стесняйтесь, 8:53. Да, время еще есть и для ваших историй. Пишите. Без

космосе тысячи истин. Остаться совестью, но ты просто говори с ней. Скорость звука, скорость света, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движу

Трек, конечно, хорош, ребята, но ваши сообщения не ждут. Не терпят они того, чтобы я их откладывал в долгий ящик. Поэтому давайте прямо сейчас озвучу. И, наверное, да, мы подведем итоги этого часа, потому что время подошло. Сегодня темой нашего эфира было самое яркое школьное ваше воспоминание. Я уже обозначил для себя претендента на победу, но если следующее ваше сообщение, вот-вот пришедшее, да, не переплюнет его. Итак, доброе утро. Как-то был случай, была страшная метель, снегу было море, нас с сестрой отправили в школу. В наше время ты не шел в школу по двум причинам. Когда ты умер или вот-вот должен умереть. Да, согласен. Вот мы и переходим на место, где и была школа. Видим, что остальные ученики и учителя ходят по кругу. Школы нет. Оказалось, мы ходили по крыше школы. Ее попросту замело. Откапывали ее 4 дня. Произошло это на Курилах, остров Шикотан. Вот те на. Вот те здрасте, да? Представляешь? Представьте себе на секундочку то, что видишь вот этот вот снежный бардак из окна. Ты родитель, да? Вот сейчас примерьте эту ситуацию на себя и говоришь: так, Степан, Ниночка, ступайте, у вас уроки через полчаса начинаются. А там просто свет белый, стена перед глазами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну что, ребята, ну, закалялся характер в такие моменты. Все было хорошо. Ребята, смотрите, да, всем спасибо, кто был с нами в этом часе. Победителей мы зафиксировали, и давайте я быстренько озвучу, да, сообщение, которое сегодня порадовало меня, порадовало вас тем, что я его озвучил. От Инны Сон было сообщение, как она, будучи маленькой девочкой, получая не очень положительные оценки, да, что делала? Спала, вот, дожидаясь своего наказания, и подумала, что проспала всю ночь, а оказывается нет, собралась, пошла в школу, мама ее не остановила, а она, оказывается, вот вечером туда пришла, где все закрыто. Поздравляю! Поздравляем вас с победой! Сегодня сувенир достается вам. В рамках этого часа мы выбрали именно вас. Мы, это я себя имею в виду. Помню, да, зафиксировали. Сувениры ждут вас в магазине «Мерч Сахалин» на нижней станции СТК «Горный воздух». Все участники недели остаются у нас в игре. В пятницу разыграем большой подарок, поло или ветровку. Поэтому следите за нами. Завтра, ребята, с 8 до 9 также разговор очередной, также очередные сувениры. Поэтому давайте под занавес этого часа кое-что послушаем, а именно «Мону», а после, ну, а дальше все уже расскажу да покажу. Всем отличного настроения, оставайтесь с нами на одной волне.

0: Мы завершаем очередной музыкальный час в рамках нашего утра, ребята. В Южно-Сахалинске 9 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Тамаринском районе сняли режим ЧС. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Запрет на розничную продажу алкоголя действует 1 сентября. В Тамаринском районе сняли режим ЧС, ранее введенный из-за разрушительных последствий циклона 24 августа. Утром в понедельник в городе возобновили центральное водоснабжение. По результатам анализа проб вода соответствует установленным нормативам, что позволяет использовать ее для пищевых целей. При этом в муниципалитете сохраняется режим повышенной готовности. Продолжается откачка ила на плотине ручья Крестового. Это необходимо для скорейшего возвращения в работу второго водозаборного объекта. Также жителям продолжают оказывать помощь в просушке частных домов. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сахалинцы рассказали губернатору о проблемах в сфере ЖКХ, газификации, задали вопросы по поддержке участников СВО и развитию культурной среды. Так, руководитель группы «Карамельки», в которой занимаются дети с инвалидностью, рассказала, что их пригласили на программу «Поле чудес». Глава региона пообещал помочь с организацией поездки в Москву. По просьбе горожан губернатор поручил скорректировать расписание автобуса номер 23, чтобы дети успевали в школу. Также Валерий Лимаренко поставил задачу рассмотреть возможность подключения газа уже построенных домов в Санта-Изабелла. Всего в ходе встречи прозвучало более 30 вопросов. Профильные службы проведут работу по каждому из них. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции действует на территории Сахалинской области в День знаний 1 сентября. Нарушителям грозят крупные денежные штрафы. При этом ограничение не распространяется на реализацию спиртного при оказании услуг общественного питания. Спортшкола имени Сальникова открывает набор девочек 6-8 лет на отделение синхронное плавание. Обучение бесплатно. Тесты для отбора в группу для поступающих пройдут в Центре водных видов спорта «Волна» 3, 10 и 24 сентября с 13 до 15.00. Они будут проводиться в спортивном зале и на бассейне. Подробная информация опубликована на сайте спортшколы. Во Владивостоке чайка залетела в открытое окно к местным жителям и съела всю рыбу, оставленную в тарелке на подоконнике. Пернатая гостья появилась в квартире без приглашения, полностью съев угощение, она улетела. Видео с прожорливой птицей быстро разошлось по социальным сетям и развеселило пользователей. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

всех представляю, как сейчас люди ходят, озадаченные ученики, беспокойные родители. И все это праздник, День знаний. Да, ребята, поздравляю, поздравляю всех и каждого. Меня зовут Артем Бушаев. Это утро на волне Радио СТВ проводим вместе с вами. Завтра Женя к нам присоединится и будем уже тандемом зажигать. Ну а пока зажигаю один и зажигаю, ребята, для вас музыкой и любопытной информацией. Кстати, насчет информации и любопытной, к тому же, двигай летом. Наш проект с Катей Солдатовой в главной роли о событиях, о мероприятиях различных, куда можешь сходить, что можно посмотреть, где можешь что подслушать. Все это узнаете в середине этого часа, Катя к нам присоединится. Ну а пока хочу предупредить всех вас, ребята, что через пару минут ваш астрологический прогноз. Если вы готовы, то давайте начинать.

Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Ваш астрологический прогноз. Начинаем. Овны. Доброе утро. Неожиданные новости нарушат ваш покой, но не волнуйтесь, счастливое течение вас подхватит сегодня, говорят астрологи. Тельцы, держите ушки на макушке, кто-то из коллег может вас круто подставить. Сегодня доверять можно только себе самому. Далее, близнецы, в погоне за счастьем будьте внимательны, может случиться так, что пролетите мимо со свистом. Смотрите в оба. Раки, накопившиеся претензии ко второй половине лучше высказать мягко и в спокойной форме во время романтического ужина. Львы, волнительное знакомство ожидает вас сегодня, пока непонятно, любовь это или нет. Переживать не стоит. Девы, сегодня у вас день различных новостей. До обеда от друзей, после обеда от руководства. Не пугайтесь, все станет только лучше. Весы, на горизонте появятся новые проекты. Прежде чем браться за них, завершите начатые ранее. Это важно. Скорпионы, не переживайте по поводу набранных килограмм. Зима будет суровой, ваш утеплитель только на руку и уже готов, да? Не у вас, у одних. Стрельцы, у вас откроется второе дыхание, проблемы растворятся сами собой и все станет на свои места. Козероги, сейчас для вас лучшее место – это дом, семья и близкие люди. Водолеи, вас сегодня будут провоцировать, не поддавайтесь и помните, кто к вам с негативом придет, тому типун на язык. И рыбы, сделайте себе приятный сюрприз. Ходите по магазину. В этот день приятные мелочи способны поднять вам настроение. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

0: нравится мне.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: 9:20 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Ахе и Тымовском погода без осадков плюс 21. Далее осадков не ожидается, смерных 23 градуса, в Углегорске и Тамаре без осадков плюс 17, Чехове 19, Невельске и Хомске 21. В Северо-Курильске 14, в Курильске 17, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 20-22 градуса, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал. И пока у меня все получается.
4: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 76-08-31.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
7: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
8: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Летние приключения начинаются!
2: Похоже, главный фестиваль этого лета решил не мелочиться. Крылья Сахалина раскрывают имена хедлайнеров. 3 июля на сцену выйдет рок-группа «Эпидемия», а 4 июля – группа 7Б. Но музыка – это лишь часть большого праздника. На 2 дня дронопорт «Пушистый» превратится в огромный город развлечений. Здесь можно попробовать себя в скалолазании, стрельбе из лука, фехтовании, заглянуть на научные площадки, мастер-классы и интерактивные лекции. У гостей также будет шанс познакомиться с робототехникой, тактической медициной и даже прокатиться по виртуальной трассе с помощью VR. Плюсуем к этому фудкорт, детскую зону, сувенирные лавки и получится один из самых масштабных фестивалей этого лета. Дронопорт «Пушистый» 3 июля, начало программы 12.00, 4 июля, начало программы 10.00. Вход свободный.
1: Добавим в летний календарь.
2: Одна случайно открытая дверь, и дороги назад уже может и не быть. В фильме ужасов «Закулисье реальности» обычный продавец мебели находит в подвале своего магазина портал в другое измерение. За ним располагается бесконечный лабиринт желтых коридоров, где не работают привычные законы времени и пространства. А за каждым поворотом может ждать нечто, с чем лучше никогда не встречаться. Чем глубже герой заходит в этот странный мир, тем меньше шансов выбраться обратно. И, пожалуй, самое страшное здесь – это неизвестность. Смотрим в кинотеатре Кристи Синема фильм «Закулисье реальности». Возрастная категория 18+.
1: Культурный маршрут лета.
2: Не каждый вечер в театре похож на спектакль. Иногда он больше напоминает красивое свидание. «Вера Лайф» — это музыкальная постановка, которая перенесет зрителей в атмосферу театрального кафе 19 века. Здесь история великой русской актрисы Веры Комиссаржевской переплетается с живой музыкой, популярными песнями и искренними историями о любви, творчестве и сцене. Легкий, камерный и очень петербургский вечер привез в Южно-Сахалинск Санкт-Петербургский театр имени Комиссаржевской. Чехов-центр, 3 июля, 19.00. Продолжительность спектакля 1 час без антракта. Возрастная категория 18+. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: 9:40 Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде. На сегодня спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 19 градусов. Далее осадков не ожидается в Ногликах, плюс 23, Поронайск 20 градусов, Красногорске 18, Макарове до 20 тепла, в Долинске 22, в Охотском 21, Корсаков плюс 18, в Аневе до 22 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 16, Малокурильское, Южно-Курильск 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 20-22, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
7: Магазин!

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 9:50 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, что касается дорожной обстановки, прямо здесь сейчас у меня актуальная информация есть, готов поделиться совершенно бесплатно, поэтому слушайте и передавайте друзьям. Некоторые участки улиц в областном центре остаются закрытыми для проезда 1 сентября. Улица Чехова от пересечения с улицей Буюклы до улицы Поповича. Угу, записали. Улица Дзержинского от пересечения с улицей Рождественской до улицы Буюклы. Завершить работы планируется до середины сентября, а там как получится, естественно. Также сегодня нет проезда по участку улицы Антона Буюклы в районе школ номер 7. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
4: Первое областное.
5: Весна пришла.

0: Диджей Пилигрим завершает этот музыкальный час на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 10:00 утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Доброе утро. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых мероприятий. Более 2 километра асфальта уложили на дороге Южно-Курильск-Отрада. Подачу газа ограничат в Таранае 1 сентября. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых общественно-политических и праздничных мероприятий. Это 1 сентября, единый день голосования и 81-я годовщина победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так, в муниципалитетах усилят контроль за безопасностью на событийных площадках, проведут проверку систем оповещения и экстренной связи, а также актуализируют алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Валерий Лимаренко подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом. Все службы должны действовать четко и слаженно, чтобы возможные риски были предупреждены заранее. Более 2 километра асфальта уложили на дороге Южно-Курильск-Отрада. Подрядная организация ведет работы в соответствии с графиком. На объекте уже полностью завершены работы по замене непригодного грунта, устройству земляного полотна и монтажу всех водопропускных труб. Особое внимание сейчас уделяется асфальтированию. Параллельно подрядчик занимается устройством бортового камня, тротуаров и работами по планировке откосов насыпи. Завершить капремонт дороги планируют во второй половине 2027 года. Вот в эксплуатацию обновленной асфальтированной дороги с тротуарами и современной системой очистки ливневых стоков обеспечит комфорт и безопасность дорожного движения, отметили в региональном Минтрансе. Подачу газа ограничат в Таранае 1 сентября. Как рассказали в мэрии Анивского района, ограничения связаны с производственной необходимостью. Они продлятся с 11 до 15 часов. Жители села просят учитывать эту информацию при планировании бытовых дел. Финал Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Сахалинской области с 9 по 13 сентября. Соревнования состоятся на 4 локациях островного региона и соберут около 100 сильнейших лыжников со всей страны. Начнутся старты на лыжероллерной трассе по улице Венской в областном центре. Сахалинцев и гостей региона приглашают поболеть за участников зрелищных стартов. Вход свободный. Жители Колорадо выбрали самого толстого сурка. Лучшего из лучших определили, объединив результаты публичного голосования и оценку ученых. Победителем стал самец по кличке Рассвет. За август он сумел потолстеть более чем на 2 килограмма. Общий вес грызуна теперь выше 6 килограммов. Специалисты отмечают, что суркам нужен большой жировой запас, чтобы пережить перепады температур и благополучно проснуться весной. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Здравствуйте, ребята. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки. Ой, ходят слухи, что вы тут неплохо питались, пока меня не было, да? Говорят, что практически каждый день... практически по будням-то вам пиццу большую выдавали. Этот день не будет, ребята, исключением каким-то. Пицца есть, спонсор и наш партнер с удовольствием ее предоставит. Ну, а я вас призываю быть готовыми к игре, которая называется «Дозвон». Поэтому будьте в теме, оставайтесь на связи и всем удачного дня.

Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. Ну что, ребята, давайте о призе, да? Это большая пицца «Посейдон» у нас на кону. Изо дня в день, да? Вкус ее не меняется. Он изысканный. Это то, чего хочет каждый получить. Смотрите, правила простые. Как записаться в нашу игру «Дозвон»? Нужно сделать следующее. Пишите «Хочу в «Дозвон», пишите свое имя и отправляйте нам в «Макс». +7 900 660 15 05. Вот, все, туда скидывайте. Среди всех потенциальных претендентов, кто правильно оформит свою заявку, как это сделать, я подсказал вам сейчас. Я выберу одного в середине этого часа, звонюсь ему в прямом эфире, и ему нужно будет на звонок ответить фразой. Но сегодня у нас 1 сентября, поэтому давайте всех поздравим. С Днем Знаний! Именно эта фраза должна прозвучать из ваших уст здесь, в прямом эфире, когда я вам дозвонюсь. Пока кидайте заявки еще раз, +7 900 660 15 05. Туда ваше имя, «Хочу в дозвон», и номер телефона. Обязательно, мне нужно понимать, кому дозваниваться.

Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиции». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, Овны, здравствуйте. Добро пожаловать. Неожиданные новости нарушат ваш покой. Но не волнуйтесь, говорят астрологи, счастливое течение вас обязательно сегодня подхватит. Вот это вторник. Так, тельцы, держите ушки на макушке. Кто-то из коллег может вас круто подставить. Сегодня доверять стоит только себе. Близнецы, в погоне за счастьем будьте внимательны. Может случиться так, что пролетите мимо. Смотрите в оба. Раки, накопившиеся претензии ко второй половинке лучше высказать в мягкой и спокойной форме во время романтического ужина. Львы, волнительное знакомство ожидает вас сегодня. Пока непонятно, любовь это или нет, переживать не стоит. Девы, сегодня у вас день различных новостей, до обеда от друзей, после обеда от руководства. Не пугайтесь, все станет только лучше. Весы, на горизонте появились новые проекты, прежде чем браться за них, завершите начатые, это важно. Скорпионы, не переживайте по поводу набранных килограмм, зима будет суровой, ваш утеплитель только на руку, а еще на бока и так далее. Стрельцы, у вас откроется второе дыхание, проблемы растворятся сами собой, и все станет на свои места. Козероги, сейчас для вас лучшее место – это дом, семья и близкие люди. Водолеи, вас сегодня будут провоцировать, не поддавайтесь, помните, кто к вам с негативом придет, тому типун на язык, вот так. Рыбы, сделайте себе приятный сюрприз, ходите по магазинам, в этот день приятные мелочи способны поднять вам настроение. Вот он, ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Арткасте здесь на волне радио СТВ. Хит, новинка 2026 года, ребята. Так, ну что, давайте продолжим наш эфир с информацией для вас важной о погоде на сегодня. Вы видите, какая она и есть. Я же расскажу, какой она будет. По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 19 градусов. Далее осадков не ожидается. Аха, Тымовская, плюс 21, Смирных 23, Углегорск, Томарей 17, Чехов 19, Невельский, Хомский 21 градус. Северокурильский без осадков 14, а в Южнокурильске без осадков 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня плюс 20-22, без осадков погода, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, погнали. Партнер игры «Дозвон. Пиццерия Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер». Это две любые пиццы, две закуски и на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. Итак, приз у нас сегодня – это большая пицца «Посейдон», ребята. А, какая же... вкусная, чувствую я, вот, нравится многим, поэтому все больше людей с каждым днем присоединяется к нашей игре. Сегодня от количества я немного был в шоке. Вот, как же выбрать кого-то одного, ребята? Ну, вот просто методом тыка исключительно, просто пальцем в небо. Итак, прямо сейчас набираю номер телефона человека. Куда же попал сегодня мой этот самый палец, да? Мы узнаем прямо сейчас. Набираем и ждем. Как это неудобно все делать? Вот вдвоем, конечно, гораздо приятнее. Вот, одному и номер набирать, и следить за процессом. Так, тихо.
1: С днем знаний!
0: С днем знаний, да, все верно, Полина! Ой, как хорошо, что с первого раза у нас все сработало. У меня вот такой мандраж, да, после длительного отсутствия в эфире. Я думаю, второй раз я с этим не справлюсь. Вы не подвели, Полина.
1: У нас-то какой мандраж?
0: Вы спрашиваете, а у кого это у нас? Кто?
1: Мы с тем отделом уже который день пытаемся, и наконец-то.
0: Все, теперь будете накормлены. Ну все, сколько людей в отделе?
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Ага, ну эта пицца нормальных таких размеров должна к вам заехать. Ну все, хорошо. Полин, надеюсь, что все ваши ожидания оправдаются. В конце концов, сколько можно было к этому стремиться. Скажите, а вы одна из коллектива участвовала или все отправляли сообщения?
1: Мы все отправляли. Обязательно.
0: А повезло вам. Посмотри, судьба сегодня...
1: Нам повезло всем, это наше общее дело, мы команда и семья.
0: Хорошо, только не слышно там ваших ребят. Мне кажется, в этот момент вы немного придушили там каждого, чтобы вам все одно осталось. Почему у вас такая тишина в эфире?
1: Потому что все бегают, радуются.
0: Бегают, радуются, но про себя. Так, хорошо, Полиночка, я с вами свяжусь чуть позже, а точнее, чего нам с вами связываться? Я вам все напишу, все расскажу в мельчайших подробностях. Спасибо большое за игру, за ваше внимание.
1: Всем спасибо. Все,
0: пока-пока, до свидания. Ребята, помните, что в рамках этой игры пицца «Посейдон» может достаться и вам лично, и вашему коллективу. Все это возможно, поэтому не упустите возможность эту самую, да, уже завтра. В рамках игры идет дозвон. Все, погнали. Идет!

0: Money.
1: 10 часов и 34 минуты в Южно-Сахалинске. Ну что, пицца, ребята, досталась своей победительнице. Помните, что завтра обязательно в этом часе мы с вами будем продолжать разыгрывать различные вкусности для вас. Все только для вас. Спонсор «Утро» — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочно-мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный». Мы продолжаем наш эфир с музыкой.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков погода плюс 19 градусов, осадков далее не ожидается. Ноглики 23, Поронайск плюс 20, Красногорске 18, в Макарове до 20 тепла, в Долинске плюс 22, в Охотском 21, в Корсакове 18, в Аниве 22 градуса, в Малокурильском плюс 16, в Южно-Курильске плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 20-22, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
8: Горячая вода – это хорошо.
9: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Телефон 67.
10: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
11: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.

0: Аккумулятор на легковое авто.
1: База техника.
0: Аккумулятор на грузовое авто.
1: База техника.
0: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
1: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: В матрешке с 20 августа по 2 сентября. Сосиски Ратимир Ратимировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
3: С матрешкой выгодно всегда.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Мы снова танцуем.

0: Ребята, а у меня, кажется, все, поэтому я спешу с вами попрощаться. Напомню, что спонсор «Утро» — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыбы, колея, соки, мясо, продукты, цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки. И все, я с вами прощаюсь, а далее в этой студии Илья Обломов. И надолго он с вами, как я понимаю, правильно, Илья? Надолго?
1: Да, правильно. Пять часов целых.
0: Да, ну тогда держись. Мои 4 прошли. Всем счастливо. До свидания и до встречи.
1: Пока-пока, до встречи. На Сахалине и Курильских островах 11.00.
2: Новости на радио АСТВ.
1: И традиционно начинаем этот час с информационного выпуска новостей. О главных событиях нам расскажет Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер 1 организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Смертельное ДТП произошло на Красаковской трассе поздно вечером 31 августа. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. В России изменились правила перевозки багажа в такси. Смертельное ДТП произошло на Красаковской трассе поздно вечером 31 августа. Авария случилась в районе 26-го километра, рассказали в региональной госавтоинспекции. По предварительным данным, 41-летний водитель кроссовера сбил 35-летнего мужчину, который вышел из встречного автомобиля на ходу. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сахалинцы рассказали губернатору о проблемах в сфере ЖКХ, газификации, задали вопросы по поддержке участников СВО и развитию культурной среды. Так, руководитель группы «Карамельки», в которой занимаются дети с инвалидностью, рассказала, что их пригласили на программу «Поле чудес». Глава региона пообещал помочь с организацией поездки в Москву. По просьбе горожан губернатор поручил скорректировать расписание автобуса номер 23, чтобы дети успевали в школу. Также Валерий Лимаренко поставил задачу рассмотреть возможность подключения газа уже построенных домов в СНТ «Изабелла». Всего в ходе встречи прозвучало более 30 вопросов. Профильные службы проведут работу по каждому из них. Остановка машин на улице Горнолыжной в районе верхней парковки будет сегодня запрещена в связи с подготовительными мероприятиями к 3 сентября. Ограничения продлятся с 12 часов вторника до